Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 7 часов.
1: Континенталь. Звезды, мне страшно падать.

0: Понедельник, утро, 13 июля. По идее, нужно строить планы на всю рабочую неделю, но давайте так далеко все-таки не заглядывать. Аккуратно встаем с кровати сегодня в этот понедельник и аккуратно разминаем мозг. Итак, давайте строить планы на ближайшие хотя бы 3 часа. Мы будем веселить вас, радовать, бодрить и, конечно же, что-то обсуждать. Но что-то лайтовое и приятное, потому что понедельник нужно начинать именно так. С утра по радио и как-то полегче. Итак, сегодня для всех работников особенно нашли крутой повод. День довольных сотрудников. Если вдруг вы не в отпуске, то можете делиться своим рабочим настроением каким-то, как оно у вас появляется. Итак, в этот день мы решили обсудить решение директора, которое точно поддержит любой сотрудник абсолютно. И вот накидывайте не только какие-то действующие решения у вас, но и, конечно, просто мечтаем. Некий бред, некие фантазии.
1: У меня имеются.
0: Ну-ка давай, сразу сходу мечту.
1: Ну смотри. Кофе.
0: Так.
1: Чтоб из кулера лился.
0: Угу, сразу.
1: Как тебе такое?
0: Вот без этих вот смешиваний, да?
1: Да, конечно.
0: Есть такая штука, кофемашина вроде называется.
1: Ну нет, но она не постоянно, а тут прям литрами.
2: Так он же портится будет.
1: Ну, нет.
0: Нет, чтобы не портился, это же мечта.
1: Конечно,
2: все, понял, извините.
0: Это же волшебный кулер, волшебный кофе-кулер какой-то.
2: Кафуллер, получается.
0: Кафуллер, да.
2: Все.
0: Ну вот вы поняли, как работает мозг у нас с утра. У вас, наверное, примерно так же. Мечтаем, просто лайтово как-то набрасываем свои варианты. Например, группу ВКонтакте, она для этого готова.
2: vk.com/radiochill. Также у нас имеется шикарный телеграм-канал. Он так и называется «Радио Континенталь».
1: А я думала, он так и называется «Телеграм-канал».
2: Телеграм-канал «Радио Континенталь». Вот. Ну, это просто уже нагрузка была такая.
1: Надо было все равно договаривать,
2: ну,
1: конечно.
2: Хорошо,
0: мы хотели завести просто телеграм-канал, но занят уже был, к сожалению, к тому моменту, да. Зато у нас есть ВК-канал, тоже перспективный, крутой. Заходите и вставляйте там свои комменты. Ну и забирайте у нас в конце шоу уже сертификат в лето ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Итак, новости под грифом «чучух-чучух» они у нас проходят, железнодорожные такие, оттуда прилетели.
4: А я думала, ты скажешь «чучух секретно».
3: Чучух секретно, да. Итак, значит, за первые полгода, представляете уже, что случилось, южноуральцы отправили 2500 животных без всякого сопровождения. Вот просто...
4: Куда?
3: Вперед, ребятки. Я не знаю, они, наверное, попросились куда там. Говорят, я хочу в лес, просто почилить, просто отдохнуть. Это же моя среда обитания. Вот ты, хозяин такой, езжай. Я с тобой не поеду,
5: типа
3: я не могу.
5: Леший хозяин?
3: Да, да, почему нет? Вот. А чаще всего так перевозили, конечно же, ну, кошек и собак, потому что это что, самые популярные питомцы, но были и экзотические путешественники. К примеру, морские свинки, раз, кролики, два, шиншиллы врываются сюда, попугаи тоже, интересно, наверное, много новых слов нахватались там в поезде, я думаю. Сурикаты.
5: Опа,
3: представляешь?
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: А да. Что это мы на пятом месте?
3: Ну, потому что вас мало. Ну, вас обычно много.
4: И слава богу.
3: Я вот думаю, что не один сурикат там был. Их же все, они всегда семьями. Где один сурикат, там сразу вот эти головы поднимаются. Вот, тын-тын-тын, вот так и в поезде.
5: Ты никогда не найдешь остальных.
3: Целое купе сурикатов вот это вот. Белка была, представляете. Не знаю, все ли ее видели в поезде, но кто-то точно видел и записал ее в этот список. И ящерица тоже имелась.
4: Ящерица?
3: Ящерица.
4: Ты идиот.
3: Всех питомцев.
4: Ящерица.
5: В этом меме?
4: Да, он говорит, ящерица. Хочу ящерицу. Он говорит, ты идиот.
5: Я говорит, подожди, он же говорил, я хочу танцевать.
4: Ты идиот, это другой мем.
3: Два разных мема, оба с идиотами.
5: Там два мема с идиотами в мире существуют.
3: Я тоже про ящерицу не знаю, но вот.
4: Приходят в магазин, ну не ветеринарный зоомагазин, мама и сын. И она говорит, сынок, родной, Коленька, ну например, да, выбирай, что хочешь. Он говорит, ящерица. Он говорит, нет, ты идиот, выбирай что-то другое.
5: Обалдеть, надо
4: и в конце, да, недолго спорят, он говорит, ящерица. И она говорит, твое мнение вообще тут никто не спрашивал. Вот такой вот мем.
3: Смешно.
5: Все, поняли.
4: Вы чего?
3: Рубрика «Пересказываем мемы», да? Это важно с утра.
4: Ой, какие вы вообще.
3: Образовательное шоу у нас, между прочим, просветительское.
5: Мемологическое.
3: Да, мы рассказываем вам и о возможностях перевозки ваших домашних питомцев и просвещаем в новых мемах, свежих каких-то и не очень свежих, иногда 20-25-летней давности. В общем, историю мемов тоже читаем.
4: Во-первых, Сеня, этой меме не столько лет, сколько ты сказал.
3: Я говорю, мы все обозреваем. У нас иногда, ну, бывают исторические прям, согласись.
4: Исторические мемы?
3: Исторические мемы.
4: Во-первых, историческое событие действительно случилось.
3: Так, какое?
4: А в нашем, на нашем канале ВК,
5: так.
4: Не 2К пока, но мы очень активно к этому идем, 1,7К. Поэтому мы про ящерицу опубликуем пост именно там.
5: А почему мне Иишка говорит, что там было... Ящерица, Вань, ты дурак?
4: Ну, Вань, ты дурак, да.
5: Ну, это два разных
4: слова.
5: Ну,
4: просто я посмотрела на тебя и сказала, ты идиот. Потому что вспомнила про танцы. Ты ж танцор.
5: Просто опять оскорбила.
4: Вот ты сейчас говоришь, что просто. Почему? Шутка заключалась в том, что я посмотрела на тебя, ты танцор. Типа, я вспомнила про тебя не потому, что ты идиот, а танцор. Все, объяснили, нет?
5: Ладно, там Сень сейчас ругаться будет, нам уходить надо.
4: Все, Сень, давай, погода.
3: Уже можно не уходить никуда. Что ж, ребят.
6: Тогда смотри. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
3: Погода. Прямо сейчас плюс 20 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Утром туманы. Небольшой северный ветер, при грозах порывы могут достигать 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 25-30.
8: Реклама на радио «Континенталь».
9: Когда мне устанавливали имплант,
8: Я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
10: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Учебники.
12: Здесь.
11: Канцелярия.
12: Здесь.
11: Равнение на экономию.
13: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
14: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
16: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане «Максимилианс». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же готовят нам звездочки сегодня, давайте будем выяснять. Традиционно я напомню, что сегодня понедельник, 13 июля. Давайте начинать с овнов. Неожиданность окажется для вас выгодной. Главное не цепляться за старые ожидания. Просто, овны, встречайте перемены. Вот так.
1: Тельцы, ваша надежность произведет сильное впечатление. Кто-то оценит ваши старания гораздо выше, чем вы думаете.
2: У близнецов удачный вопрос может получить важный ответ. Не упускайте возможностей.
0: О, неплохо. Так, раки у нас дальше. Привычная обстановка наполнится новыми смыслами. Вы найдете повод для хорошего настроения.
1: Львята, ваши идеи способны объединить людей. Смело предлагайте то, во что сами верите.
2: Для дев день подходит для наведения порядка не только в делах, но и в мыслях. Лишнее перестанет вас отвлекать.
0: Весы. Дипломатичность позволит избежать ненужных разногласий. Ваше спокойствие станет примером для других.
1: Скорпионы, интуиция вовремя подскажут правильное решение.
0: Нет. Что? Ты чего?
1: Ничего, я что-то потерялся. Не игнорируйте первое впечатление, вот, пожалуйста.
2: Стрельцы, что у них? Этот понедельник располагает к небольшим приключениям. Будьте сегодня смелее.
0: Кайф. Козерожки. Уверенное движение вперед укрепит позиции. Оставьте сомнения, уверьтесь в своем успехе и поблагодарите себя.
1: Водолеи, неожиданное решение окажется самым удачным. Смелость поможет избавиться от старых ограничений.
2: Ну и рыбы, приятные мелочи создают ощущение гармонии в этот день. Наслаждайтесь моментом.
0: Вау, рыбка.
1: Я в момент.
0: Все, ты в кайфе, это хорошо. Ну а для вас кайф какой? Повтор гороскопа, конечно, если вдруг пропустили свой знак зодиака, включайте в течение всего дня здесь на Радио Континенталь. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 23, в Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17, выше 0, днем во вторник – плюс 22-26.
3: Реклама на радио «Континенталь».

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Лариса, где выгодно купить жилье?
5: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
4: Построить маршрут.
5: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
4: Поехали в джили «Планета Авто».
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Давайте почитаем ваше сообщение, друзья. Начнем разгонять темку некую. Ведь в день довольных сотрудников мы придумываем какое-то решение директора, вот которое точно поддержит все сотрудники, вот весь рабочий коллектив в едином порыве, как говорится.
1: Ну вот Рима, такой работник, который любит порифмовать явно. Понедельник, день бездельник. Вот она уверена, что так, и чтобы у всех обязательно это было введено.
2: Так это вам звонить в 9:50 нам.
0: Кстати, да. Все, будем вас ожидать. От Кати сразу много вариантов. И давайте выцепим самые приколдесные. По приходу на работу съедать мороженое обязательно.
2: Но
0: нам, кстати, вот, наверное, не кайф.
2: Ну
0: вот холодное
2: но
0: сразу с утра
2: бы,
0: вот так вот.
1: Нет, кайф, но вредное. Это разные вещи. Наверное, не стоит. Но давай не каждый день, вот просто и все. Через день.
0: Давай.
2: Сень, спасибо, что уточнил, потому что он, конечно, тоже нам сразу все.
0: Есть еще вариант поставить кондиционер. Но я считаю, что если у вас на работе нет кондиционера, то ну что за зверь ваш начальник? Ну как вообще это?
2: Что за зверь ваш начальник?
1: Там проблема такая, что они иногда ломаются, и очень сложно найти человека, который будет его чинить. Вот есть у некоторых людей такие беды.
0: Да ладно, вот Ксюша за полчаса нашла там. Или меньше даже.
1: Да, потому что ей это было нужно. А на работе, ну, как бы ты можешь за свои деньги все это сделать, но как будто...
0: А, ну в этом плане.
1: Да, есть
2: такие беды. Можно вам... Чего я за полчаса нашла?
0: Ну, у тебя недавно с кондером была проблема.
1: Ну, в смысле, что легко найти человека, который его починит.
0: Да.
2: На работе это... полчаса, за 5 минут же?
0: Ну вот, тем более, видишь, вообще. И, кстати, как прошло? Все нормально?
2: Отлично, потрясающе.
0: Недорого, нормально, хорошо.
2: Нормально.
0: Нормально?
2: Ну, я считаю, что дорого, но он сказал нормально. Я спросила у него, мошенник ли он сказал нет, и я отдала ему деньги.
0: Нет, рассмеялся и убежал.
2: Ну, это после того, как я отдала ему деньги.
1: А ты все свои сбережения сложила в рюкзак, он тебе привезет сегодня часть, которую не заберет, я правильно понимаю? Такой кондерчик у тебя был. Интересный, да.
0: Сократить рабочий день на час. Вот такой еще от Кати есть, пожалуйста.
1: Поддерживаем, мы с удовольствием.
0: Подключить в кран квас холодный.
2: Ой, кайфы.
1: Тоже хорошо.
2: Крошечку заправлять.
1: Да, я даже не... Ну, должно быть два кулера. Один с кофе, один с квасом. Ну, один давайте третий оставим с водой, с обычной. Вот для самых лайтовых.
0: Главное не перепутать, кстати, кофе с квасом.
1: Ну, надо подписывать кулеры, конечно. Не должно быть разного цвета, чтобы ты точно не перепутал.
0: Квасулер и кафулер.
1: И кафулер, да.
0: Прикольно.
1: А почему мы же водулер вот это не называем, то есть чего ты наливаешь воду?
2: Ну, было бы странно, Сеня, это просто как бы кулер, потому что там вода, у нас же кафуллер. Кайфуллер у нас.
1: Кайфуллер. Сегодня мы с тобой кайфуллер. Хороший прибор.
2: Какие мы все дурные.
1: Мы можем уже продавать такие приборы, у нас готов джингл.
0: Кстати, зачем мы всем это рассказали?
2: Теперь кто-то сделает кайфуллер,
0: конечно.
2: Ты думаешь?
1: Да, вот вечно вот так, да.
0: Но по факту тебе предоставляется тара, ты выбираешь жидкость, правильно, что-то туда заливается, и тебе в офис привозят потом.
2: Я думаю, что это существует на самом деле, ну то есть мы ничего не придумали.
0: Думаешь, прям существует?
2: Прям существует.
1: Существуют автоматы с напитками, да, с разными.
2: Да.
1: Такое тоже уже изобретено.
0: Кто посмел?
2: Слыхал такое слово вендинг?
0: Это вот этот танец, который...
1: Это когда крадут чужие идеи. Произошел какой-то вендинг.
0: Или свадьба не задалась. Что-то из этого явно. Так, ну, друзья, в любом случае, мы рады всем вашим мыслям, всем вашим комментариям в этот понедельник. Пишите их в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Потому что осталась всего лишь неделя, понятно, 5 дней, 5. Обратный отчет начинается, 5, 4. Ну ладно, завтра будет 4, но вы поняли. Скорее пишите.
1: И забирайте сертификат в лето ООО «Империя игр». Их осталось всего 5.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Идеальный завтрак».
1: Давайте поиграем. 700, 100 и 4. Скорее набирайте нас, друзья, для того, чтобы угадать несъедобное блюдо.
2: И что? И на футбол сразу после этого. Наелись? Футбольчик. Значит, 13 июля, уже сегодня, футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает СКА «Хабаровск». Ребят, мы мощно подготовились и готовы стартовать. Приходи
3: сегодня
2: на настоящий...
3: Же,
2: да,
3: матч.
2: Сегодня матч, вот уже вечером. На настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба, незабываемые эмоции тебе гарантированы. Матч «Челябинск» «Хабаровск» сегодня в 19:00. Все это на стадионе «Центральный», конечно же. Билет в продаже на официальном сайте «Успевайте». Возрастное ограничение 0+. Ну или успевайте взять их у нас здесь в игре.
3: Итак, 700 ровно. 100 и 4. Очень эффектно.
1: Хорошо.
3: Да, все, спасибо.
2: Да, достаточный уровень эффектности.
3: Давайте знакомиться. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут? Привет.
4: Данил.
3: Данил, как настроение?
4: Да, понедельничное.
3: А чего в понедельник происходит интересного?
4: Рабочий день первый после выходных.
1: А ты, получается, по выходным работаешь, а по будням отдыхаешь?
3: Наоборот.
4: Наоборот.
1: А,
3: ты чего, глупый? Мне вот показалось... сейчас можно было спросить, или я опять...
1: Нельзя
3: я...
1: спросить!
3: Да почему? Да он же так и сказал! Я, говорит, после выходных
1: да
3: первый рабочий день.
1: Я занят был, у меня мозг почему-то услышал, что... Я, говорит, у меня наоборот отдыхаю после выходных.
2: У тебя мозг увидел одно съедобное слово, и все. И выключился на этом полностью. Да, мы такие голодные с утра.
1: Да все, встаньте вообще.
3: Ой, ладно. Так, я готова. У меня можно... Я-то... Могу говорить?
1: Да, да.
3: Да, поехали. У меня сегодня для вас жалбаур.
1: У меня, кстати, что-то похожее. У меня бармалдагал.
3: Очень похоже.
2: А у меня вообще не похожее. У меня куриное болото.
1: Куриное болото.
2: Нормально. Возможно, населенный пункт.
4: Куриное болото — это какой-то суп?
2: Может быть. А может быть реально какая-то маленькая деревенька где-нибудь.
3: А жалбаур?
4: Вот. Нет, в деревне так куриные топи, наверное, были бы. Так, первое или второе, допустим, вы сказали, что Тимон увидел только съедобное слово. Давайте выберем первое.
3: Жалбаур.
4: Да.
3: А вот вас бы не поняли в Кабардино-Балкарии.
1: О, прикольно.
3: Потому что там, значит, готовят печень в жировой сетке. Называют это жалбаур.
1: Ну капец, у меня мама из Кабардино-Балкарии ни разу мне жалбаур не готовила.
2: А может быть готовила, ты просто не знал, что это жалбаур. Она решила не нагружать тебя.
1: Нас сегодня ожидает серьезный разговор.
2: Ты с этого слова начни.
3: Почему ты Южноуральск называешь Кабардино-Балкарией?
1: Нет, там есть такая тема, человек может из другого города в другой переехать.
3: А это город, по-твоему? Хорошо, все, погнали.
2: Так, нам нужен следующий слушатель. Да?
1: 700-104.
3: Мы не угадали же.
2: Не угадали, к сожалению. Данил такой позитивный, но вот на футбол только сам сегодня, да.
1: Так, давайте.
3: Кстати, предварительно печень вымачивают в молоке или минеральной воде. Это твоя мама знала?
1: Я такого не помню, чтобы она делала. Хотя она что-то вымачивала. Может быть, печень. Не знаю. Доброе утро.
2: Ну, в молоке тебе бы не понравилось, я думаю, если бы что-то вымачивали.
1: А тогда не знали же вот этого всего, понимаешь?
3: Ой. Доброе утро.
1: Привет, привет. Алло. Ой, выключай приемничек, разговаривай с нами в телефон. Еще раз пробуем, привет.
5: Выключила.
1: Молодец, как тебя зовут?
5: Меня Ксюша зовут.
1: Ксюш, как дела?
5: Отлично все.
1: Сейчас наша Ксюша порадуется, что тезка позвонила.
3: Так нет, я просто хотела сказать, такое красивое имя у тебя.
5: Вообще.
3: Прикольное, да? Вообще супер.
5: Вообще красивое, прикольное и редкое.
3: И редкое, красивое.
1: Максимально редкое.
3: Нам нравится.
1: Так, ну хорошо. Получается, у нас осталось Сенькино куриное болото, да?
2: Да, мое куриное болото. У нас очень редкие и красивые блюда сегодня, как имена прямо.
1: Ну и мой бармалдагал.
2: Выбирай. Да, выбор так себе, я понимаю.
5: Пусть будет бармалдагал.
2: Бармалдагал.
3: А правильно сказала.
2: Это же заклинание из Гарри Поттера, да?
1: Не, ну если мы выбираем, я тогда расскажу, что это. Так-то я зачем буду?
2: Все, выбрали.
1: Ксюш, окончательно?
5: Да, окончательно.
1: Ну все, выбираем. Бармалдагал. Это абсолютно выдуманное слово, которое я только что придумывал, пока вы разговаривали с предыдущим слушателем. Я поэтому и слышал, что он говорит.
2: Мы поняли, когда ты выдумываешь слова, ты ничего не слышишь. Но будем знать об этом. Может, это нам когда-нибудь пригодится, это знание.
3: Надеюсь, что нет. Но я так рада, потому что с Ксюшей мы сегодня вечером встретимся на матче футбольном. Ура!
2: Круто, да. Ну, а куриное болото?
3: Подожди, болото. Я хотела сказать, что...
2: Болото, подожди.
3: Ну, ладно, скажи.
2: Но это американское блюдо из риса и курицы. Ну, типа плова или стью, что-то такое.
3: Прикольно.
0: Стью?
2: Да, но там больше жижки, поэтому вот болото называется.
3: Будто что-то понял.
0: Стью. Я понял, стью из гриффинов, который.
2: Да. Американское блюдо, типа гриффинов. Ты абсолютно прав.
3: Грифоны?
2: Бармалдагл.
3: Это же птицы.
0: Спасибо.
2: Я сегодня так тебя буду называть.
3: Так вот, если вы хотите получить билеты, заходите ко мне на канал, кстати, Савушкина нижнее подчеркивание лайф. Это в ТГ. ВК пока не завела, но там ГГ, наверное.
2: Что происходит вообще? Конкурсы какие-то будут, скажи честно.
3: Ну, конечно, Сеня, ну что ты за человек такой? Вы чего надо мной издеваетесь? Понедельник только, вы все настроение испортили. Дайте Ксюше подарок уже, все.
2: С удовольствием. Бери. Все, отправляйся на футбол быстренько. Итак, 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает СКА «Хабаровск». Важно то, что это именно сегодня, уже в 19.00 на стадионе «Центральный», конечно. Билеты в продаже, успевайте, возрастное ограничение 0+.
6: Реклама на радио «Континенталь». Ген, ты чего пешком?
7: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
6: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок 9. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот мы и плавно перетекли во второй час утреннего шоу «С утра по радио».
1: Буль,
0: да, вот так вот буль-буль, потому что понедельничек, давайте не форсировать события. Аккуратно обсудим день довольных сотрудников сегодня и придумаем какое-то решение директора, которое точно всех устроит.
2: В ТГ-канале пишет нам Ленура: сегодня мой день рождения, на секундочку, чем мы ее поздравляем, конечно же.
0: Поздравляем.
1: А вот. Что там про Лемура?
2: Ленура. Такое красивое имя.
1: Красивое.
2: Да, не знаю уж, выдуманное или настоящее.
1: Ну, я пошутила про лемура, вы же поняли.
2: Мы поняли, конечно, это выдуманная шутка или настоящая, не знаю. Но чтобы вот в ее день рождения начальник сказал: у тебя сегодня выходной. Вот так и отгульчик тебе, шлеп, готово.
1: Так это легко, просто надо же отпроситься, наверное, в этот день.
2: Ну, бывают добрые начальники, уж мы-то знаем. Нас ни разу не отпускали в день рождения.
1: Почему? Меня отпускали.
2: У нас работа такая, что нам нельзя, у нас пост.
1: Ну да.
2: Угу.
0: И, кстати, про нашу работу, Александр.
1: Наша
2: дружба.
0: Наша дружба.
1: Ну, дружба наша.
2: И опасно, и трудно. Это важно.
1: А как там, какое? Подождите, наша дружба. А, служба.
2: Да, и в службу, и в дружбу. Ну, ты же знаешь, поговорка известная.
1: Тимон, забери, пожалуйста.
0: Так я пытался, ты же сама влезла.
1: Так уже все, ну давай теперь.
0: От Александра вариант. Монетизировать каждый комментарий в группе в ВК и канале Телеграм, лучше по версии Вместе Медиа. Тут, кстати, так в скобках и написано.
1: Да?
0: Для передачи с утра по радио радиоведущим. Вот, у нас передача. Еще,
2: да, пишите нам на абонентский ящик. Вот, если
0: свои
2: что,
0: предложения.
2: Отправляйте наличные. Мы хотя бы так монетизируемся, я не знаю.
0: Ну вот так вот, если по рублю брать за комментарий, тоже же, ну, по чуть-чуть, помаленечку, но приятно.
2: Да, иногда мы нормально так собираем, бывает.
0: Ну да. И вы бы больше писали, вы же нас поддерживали бы наверняка.
2: Тут правильно? Вопрос возникает потом, как делить все это?
0: На три.
1: У меня вопрос возникает, вы вообще хотите экономику обрушить? Я понять не могу.
0: Станция?
1: Нет, я не про вас конкретно, про всех комментаторов. Значит, смотри, оплачивать отпуск два раза, за каждый выходной день платить премию, отпускать с работы на три часа раньше. Как вам такое?
2: Нам очень нравится, на три часа раньше это прям наша схема, идеально. Мы вообще приезжать не будем.
1: Ксения, вас это тоже касается, вы же начальник у Тимона и Сени. Не присутствовать на работе в рабочее время. Антоха.
2: Разрушает рабочую дисциплину максимально нам, да?
1: Да, сейчас заблокируем.
0: Она начальник, она может.
2: Она, кстати, нам тоже так угрожает постоянно. Сейчас заблокирую. Подбегает к твоему компьютеру, начинает что-то делать у тебя прям там.
0: Жестко-жестко работаем.
1: Вот, конечно. Кстати, во-первых, не только Сени и... Как тебя зовут, мальчик?
0: Аркадий.
1: Мама.
0: Мама. А у тебя просто не рандомно вылетают слова.
1: Вообще, вы чувствуете, легкий, что у меня
2: легкий,
1: понедельник?
2: Легкий понедельничный Туретт.
1: Да, это такое. А у меня еще есть сообщение. Я носом до микрофона достала. Как ты работаешь, Тимош?
0: А я же ртом разговариваю обычно.
2: Не, ну там есть легкий подзвук. Вот это для рэперов. Нужен же какой-то подзвук иногда. Как это? Бэк. Небольшой вот носом выходит бэк.
0: Вы же чувствуете, что у меня такой порыв идет сразу?
2: Носовой кэшбэк, я бы даже сказал.
1: Нет, я просто, ты видел, так уткнулась. А трудно достать на самом деле. Ну, как...
0: Не, ну тебе в целом, да, мы понимаем, трудно доставать до чего-либо.
1: Иногда. Ой, все. Антоха продолжает писать. Значит, смотрите, если бы я был директором, я бы приносил или заказывал всем сотрудникам кофе и круассаны. Угу. А если сотрудник всю работу сделал или домой, или не приходи на работу, если ее нет?
0: А что ты нам не приносишь круассаны? Я тоже все в твою степь пошел.
1: Я могу, вы деньги давайте мне, я принесу.
0: А, так? Ну так.
1: Но где их еще брать?
2: Так не работает, когда руководство берет деньги у сотрудников. Уже совсем неправильно. Что-то сломано у нас. Но главное, чтобы у вас не было сломано. Давайте там, вам же нечего делать на работе, у вас же ничего не сломано. Пишите нам комментарий.
0: Группа ВКонтакте, пожалуйста, vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: А ВК-канал? 2К в ВК.
0: О, господи, меня другое послышало.
1: Что?
2: Канал ВК, все, наш чемпионский. Так, чтобы никому ничего не слышалось, сертификат в лето, это важно. Вот это сразу же мелким шрифтом подписали, без всяких обманов. О, Империя игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: Ну и давайте к новостям. Вот новость для заядлых геймеров и в то же время очень культурных людей.
1: Для гениев?
0: Да, кстати, можно и так, на самом деле, ребят, назвать.
1: Я слушаю, Сень, давай.
0: Команда Челябинского института культуры вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Вот так вот. У нас здесь уже создавали, как это, модели в Майнкрафт. Модели своих университетов. И так защищали диплом. А вот тут не просто уже даже диплом, а ребята победили в конкурсе. Проект трех студентов — это компьютерная игра. Называется она «Турманск 1795».
2: Турманск?
1: Так, Турманск —
0: они тоже придумали слово, да.
1: Это что-то типа Мурманск и Тюмень?
0: Это какой-то вымышленный город, да, совершенно.
2: Ума-Турманск, йоу.
0: Это вторая часть, возможно, будет, если все залетит.
1: Ужас.
0: Значит, все это посвящено, между прочим, вот 1795 не просто так здесь. Русской классике и истории. Вот так вот.
1: Ух ты!
0: Было отобрано более 1200 заявок, и вот одну из них выбрали. Это наша. Финал прошел в Москве. На очной защите ребята презентовали игру, которая знакомит молодежь с русской классикой. Решения игрока влияют на развитие событий, а пользователи погружаются в произведения. Итак, Пушкина, Достоевского и Тургенева. Вот как-то смешали их миры и нашли общие точки. И придумали вот этот вымышленный город, где, видимо, разные персонажи появляются из разных произведений.
1: Подожди, ну Тургенев, Пушкин и...
0: И Достоевский.
1: Достоевский?
0: Угу.
1: Я так и вижу, как Ася идет, а тут Родион.
0: Здравствуйте. В темном переулке.
1: Да-да-да.
0: Это что у вас блестит?
2: Тетя Ася приехала.
0: Ну вот, кто что знает о литературе, тем поиграть в какие-нибудь игры хотя бы литературные.
1: А я сейчас какое-то другое имя назвала, Сень?
0: Нет, все нормально вроде
1: было.
0: Ну
1: ладно, все хорошо.
2: Нет, ну ладно.
1: А ты опять не слушал, потому что придумывал слово?
2: Да я слушал, тетя Ася, но это же реклама 90-х, ты че?
0: Мы помним.
2: Ну а что тогда спрашиваете? Все логично.
0: Игра, если что, победила сразу в двух номинациях. Значит, биржа стартапов и на крыльях мечты. Как это звучит?
1: Ой, красиво.
0: В общем, это даст возможность получить экспертную поддержку, во-первых, помочь с этой игрой, сделать ее лучше и презентовать проект уже инвесторам. И если им все это понравится, то они вложат в это денежки, и оп, игра будет готова, мы сможем все в нее поиграть.
1: Рокстар, обратите внимание, пожалуйста.
0: Многие, да, я думаю.
2: Некогда сейчас.
0: Многие издатели расхватают, я думаю.
1: Когда шестая GTA? У меня вопрос.
0: Да.
2: Так уже же есть дата.
1: Ну, а GTA-то нет.
0: Дата есть, и GTA нет.
2: Даже предзаказ уже есть, по-моему.
1: Ну, не для нас.
2: Ну, это уже мелочь.
1: Это уже тонкости.
0: Нет, там не мелочь, там серьезные суммы.
2: Ну, вот. Да.
0: Все это довольно дорого, но ждали долго, поэтому надо. Вот теперь еще одной игры ждем. Теперь ждем не только GTA, но и вот Турманск 1795. Все записали, кто хотел.
1: Да, ищите, я запомнила, гуглите. Сень.
0: Прям даже
1: я
0: цифры.
1: Я сейчас, знаешь, какую хочу игру, да? 1795.
0: Да, я понял, понял.
1: А, да?
0: Да? Какую игру
1: 1795.
0: Ты хочешь?
1: А там, в общем, можно... Это имитация ларька.
2: А, я, кстати, видел, да.
1: Видел, да? То есть ты будто бы продавец в ларьке. К тебе подходят и говорят, мне сок, а ты должен найти сок вишневый, например, там. Фу, почему я так сказала? Апельсиновый, конечно.
0: А ты видишь только руки же, да? Вот.
1: Да, ты видишь свои руки, то есть ты от первого лица
0: играешь. Нет, в смысле, чужие руки ты только видишь. Ты же людей не видишь, когда ты в ларьке. Там же такие правила обычно. Самая сложность.
1: Ну, в общем, это круто.
0: Ну, прикольно, да. Сейчас вот вышла какая-то, я видел, симулятор магазина пластинок. Вот, который что-то прогорает, и надо вот вытащить его, да, из финансовых проблем.
1: Но проблема, что у меня нет компьютера.
0: Вот это беда, да.
1: Кто-нибудь пустите меня поиграть, пожалуйста.
0: Или скидывайтесь, значит, еще раз, телеграм-канал, напомни.
1: Да, Савушкина, нижнее подчеркивание, лайв.
0: Все, собираем там Ксюшу на компьютер.
1: А, кстати, я полгода назад обещала вам распаковку из книжного магазина, так вот, я ее сделала, поэтому залетайте и ставьте реакции. Я лучший вообще блогер.
0: Запакованная книга полгода лежала.
1: Не книга, нет, диффузор.
0: А.
1: Ну, вот зашел бы на канал и знал, что ты смеешься.
0: Все, я пошел смотреть.
1: Это специальный диффузор, он пахнет книгой. Фу, Сень, таким быть и не знать.
0: Точно ты рассказывала, я вспомнил. Это было так давно, что я забыл, честно говоря, если не за полгода.
1: Всего полгода прошло, а обещанного три ждут, как говорится. Вот мы тебя по году ждем. Ты будешь уже рассказывать или нет?
0: Расскажу.
1: Давай. Погода.
0: Плюс 21. Тем временем в центре Челябинска облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Утром туманы. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 25-30.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в Риге. Нас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в Регинас на Кашириных от 1 990 000 рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А.
4: Выгода указана с учетом программ кредита трейд-ин. Не оферта.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Неоферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
5: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на год. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: А давайте-ка с вами поиграем еще. Звоните, вот сейчас я даю вам возможность. Вот ты сидишь, сомневаешься, позвонить на радио, я стесняюсь. Ну как же так же, как же поиграть же? 700-104, прямо сейчас набирай. Будь первым, будь в выигрыше. Забирай наши подарки. Переломи эту линию стеснение, вот так вот.
1: Начальник поймет, не переживай.
0: Да, все хорошо.
1: Дашь тебе время на это, разумеется. Ну и еще, мы дадим тебе, в свою очередь, сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке, кстати, утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: И по номеру 700 ровно, 100 и четверочка. Обязательно ждем того самого слушателя, который сможет выбрать себе механику и благополучно забрать подарки.
0: Ждем, получается. Дождались? Привет.
3: Алло.
0: Как тебя зовут?
3: Мира.
0: Мира. Какие имена сегодня у наших дам, которые нам звонят?
2: Необычные.
0: Да, необычные.
2: Ксения, Мира.
3: Спасибо.
0: Ксения Мира, ты хотела, да, соединить? Я главная Ксения Мира.
2: О, точно, кстати. Я забыла, спасибо.
0: Мир, расскажи вообще, как у тебя дела, кем работаешь?
3: Дела у меня хорошо. Работаю я в банке.
1: Тогда понятно, да. Но ты копишь, нет, как вообще?
3: Что еще раз?
1: Копишь?
3: Не получается.
1: Даже у тебя не получается.
3: Бывает, не могу отказать себе в любимых расходах.
2: Вот это, вы знаешь, копишь на море, копишь, а потом бах, как купил шаурму.
3: Да, и такое бывает.
2: И такое бывает, ну ладно.
1: Ну еще, давай, один вопрос. Купаешься в денежках, как Скрудж Макдак? Иногда хотя бы, один разок.
0: В хранилище.
1: Да, вот
3: потом. Было,
1: все, понятно.
2: Да, было, классно. В такие моменты нужно уверенно отвечать, да, Мир?
3: Согласна.
2: Ну все, кайф. Давайте ей предложим какие-нибудь классные лайтовые фрукты. Личи.
0: Редька.
1: Все испортил просто в секунду. Так, ну что, чем вот это полирнуть такое? Давайте абрикос какой-нибудь вот лайтовый. Выбирай.
0: Редька.
2: Личи.
1: Редька или абрикос. Вместе никак.
3: Абрикос.
1: Не сходятся они.
2: Да что, ни редьку, ни личи не выбрала.
1: Давай абрикосик.
2: Абрикосик.
0: Ну что, мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него гласные буквы. Остались только согласные.
1: Ты готова, Мир?
3: Постараюсь.
1: Все, постарается. Погнали, читай.
0: Я сидит, смотрит.
2: Простите, я правда засмотрелась. В одну точку.
0: Давай, Ксения Мира, зачитайте нам.
2: Поехали. Н. Эстей. Тенцей. Н. Эстей. Тенцей. ТТ. Воздухе. КК. ВТ. Гэстей. Т. Латн. Плт. ТБ. К. ЛЦ. Н. Стей. Тенцей. Н. Стей. Тенцей. ТТ. ВСДХ. КК. ВТ. ГСТЕЙ. Т. ЛТН. ПЛТ. ТБ. К. ЛЦ.
0: Вот. Если вы заметили, там, кстати, повторяется четверостишие. Я просто чуть над Ксюшей хотел поиздеваться, чтобы он два раза прочитал.
2: Ах ты демон, а я и не заметила.
0: Мира.
3: Очень сложно. Очень.
2: Согласна.
0: Ну, не самое сложное, кстати. Там вот по ТНЦ вот это можно понять.
2: Не, ну там понятно, да, очевидные есть вещи.
1: Ну я вот подскажу, давайте. Это вот то, что там есть ТТ, это не значит, что это любимка Нилетто.
0: Спасибо, Сень.
2: Сень, ты не подсказываешь, ты помнишь.
1: Вот надо сконцентрироваться на Н, да. Стый, танцый.
0: На стый, танцый.
1: И тогда как-то будет легче.
0: Ну что?
3: Ну, честно, ничего не приходит в голову.
0: Ну, бывает,
2: ну,
0: ничего страшного.
2: Ну, Мира, ну как же так?
0: Звони нам еще.
3: Бывает, понедельник. Обычно все настроены на рабочий лад. Возможно...
2: Не надо нам этого.
1: не делайте. Не делайте то, что говорит Мира.
2: Не настраиваемся на рабочий лад. Мы на спокойном движемся, хорошо?
0: Конечно, конечно.
2: Все, завтра звони нам обязательно, и будем все это дело обсуждать.
0: Да, будем еще факты из твоей жизни узнавать, как там в банке вообще дела. Мы любим новых слушателей. Доброе утро.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Дима.
0: Дима, как у тебя дела? Все хорошо?
4: Да, все отлично, да.
2: Нормально. Не могу вспомнить песню про Диму.
0: Я люблю тебя, Дима.
2: Точно. Я люблю тебя, Дима. Это так необходимо.
0: Ну, что, не
4: вот она тут рядом тоже сидит и поет.
0: Не старайся, я же говорю, там жена рядом.
2: А кто? А, жена?
0: Жена рядом.
2: Почему раньше не кричал? Алярм, алярм.
0: Я пытался, ты пела.
2: Тимон, ну как ты теряешь хватку вообще?
1: Бэк-вокал какой-то.
2: Поехали, Дима, нам нужен... Нет, не бэк-вокал, нам нужен ответ.
4: Это Ума Турман «Не стой, танцуй».
2: Ну, конечно, нет. Или да? Нет?
0: Конечно, да.
1: Она, слава богу, она не знает, что читала, поэтому вся эта победа. Не беспокойся.
0: Все, теперь в мидпоинте будешь не стоять, а танцевать, скорее всего.
1: И явно не один. Вот так, отправляем вас с удовольствием туда. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Медпоинт будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Медпоинт Тополинка. 18+. ООО «Джин».
5: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23, в Магнитогорске и Карталах до 28 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17 выше 0, днем во вторник плюс 22-26.

0: сказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
6: Добрый день, меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
7: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, ОГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: скорее нам хочется зачитывать ваши комментарии по теме сегодняшнего эфира. Кстати, мы там про ящерицу спросили в великолепном, перспективном и подающем надежде канале ВК. И попутно ждем, что вы все про ящерицу пойдете обсуждать этот вопросик и подпишитесь, и будет ВК в ВК.
1: Ну, пока один-один, я так понимаю. Кто-то пишет, что знает, кто-то пишет, что нет. Вот.
0: Кто-то? Это, между прочим, наша Елена пишет.
1: Да знаю я. Я решил самого не палить, что все, кто знает этот мем, это наши же сотрудники.
0: Да нет, наверняка еще кто-то знает. Мы ждем.
1: Да, мы ждем, когда вы ворветесь в наш ТГ-канал крутейший.
0: Так, Елена пишет: решение. 2 отпуска по 28 дней. Неплохо.
2: Mm-hmm. Ну да, но с деньгой проблемы тогда будут.
1: Да, меня все-таки немножко пугает цифра 28 дней, но окей.
2: Это
1: да.
2: Из-за фильма?
1: Да, из-за фильма и зомби. Второй отпуск будет такой, где-то в режиме зомби. Хотя сейчас уже в режиме зомби перед отпуском, мне кажется.
2: Ничего, Сень, нам осталось 4 денечка.
1: Вот, вот, мы как зомби идем. Отпуск.
2: Мощно, мощно поработать 4 денечка.
0: Вот, мощно поработать придется.
1: А надо мощно поработать, а мы идем как зомби.
0: Ужас.
2: Так, от Марии про своего директора целый рассказ. Она пишет: кто у нас, значит, выбешивает того самого директора, отправляется обычно что-то считать. Очень смешно смотрится. Нет, когда новички ходят и считают розетки в офисе, например. Или сколько игрушек на елке в этом году.
1: Mm-hmm. А ты уже, типа, директор знает правильный ответ, да? Он насчитал все розетки. Поэтому интересно, слушай, наказание. Такого я еще не видел.
0: Но это как лед.
2: Хорошо,
0: это как лед. Считать лед в кофейне.
2: Ну да, если ты работаешь в кофейне, тебя заставят
0: считать. Ты бариста, да, да. Тебе говорят, mm-hmm. посчитай лед. Mm-hmm.
1: То у нас можно замороженные супы считать. Ну ладно, это наша движуха. Так, Анастасия, если что, пишет.
0: Внутричок.
1: Внутричок нашей морозилки, да.
0: Да.
1: Закрываемся скорей и летим за Стумарей. Отмокать будем в воде. Вот вам премия уже. Идеальный начальник, я согласен.
2: Тира-пира-папарам.
0: Фи-фи-фири-фи-фи-фау. Готова улететь уже сейчас. Если надо, все, я прям соберу вещи за день.
2: Лети, пташка.
0: Ну, а куда лететь?
2: Ну, это уж не знаю. Там в песне не говорят. Или говорят?
0: Нет, не говорят.
2: Не говорят. Вот. Каждый принимает сам решение.
0: Знаю, ты меня не забудешь. Вот что там говорят.
2: Ну, я про другую песню уже. Ну, ладно. В целом, недопонимание, понедельник, это нормально.
0: Что еще нормального? Это наш канал ТГ. Между прочим, лучший канал по версии Вместе Медиа. Поэтому мы им доверяем, как говорится. И вас всех призываем подписываться. Заходите по прямой ссылочке из сообщества ВК.
2: vk.com/radiochel. Так вот вы его сможете найти абсолютно легко и просто. Также присылайте сообщение, побеждайте и забирайте наш главный подарок сегодня.
1: Сертификат в лето о Империи игр. Есть еще одна песня, про которую мы никак не могли забыть. Ну что, танцуем вместе с Умой Турман?
0: Ой, а! Никакая не

0: потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
2: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
5: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труд. Да, 22.
9: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
10: Да-да-да, да-да-да, Лада на труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на труда.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
13: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
14: Алло, здравствуйте, а это правда?
15: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
16: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 7-0-100-4. Продолжайте нас набирать, попадайте в прямой эфир, угадывайте звук и забирайте подарки. Вот такой вот план.
1: У нас уже 3 бутыли, между прочим, 19-литровые, еще и 3 сертификата. Вот такой бонус приятный от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и внимание, ваша вода заслуживает лучшего, чем какая-то старая пластиковая бутылка.
2: Это да.
1: Магазин «Ниагара» объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро-кружек и других емкостей для воды. Цены упали, а ассортимент огромный. Все для воды в одном месте. Магазины «Ниагара» рады видеть вас. Заходите.
2: А мы рады слышать наших слушателей, которые врываются в эфир, позвонив по номеру 700-104. Доброе утречко, как тебя зовут?
0: А сколько, напомни, сегодня там у нас?
1: Три бутылки.
2: Три, ну ты чего?
1: Накопили.
0: Все хорошо.
2: Уже все забыл. Ужас.
0: Ну, выходные, что поделать, все забывается.
2: Нужно не забывать.
0: Не забываются только версии от наших слушателей.
1: Напоминаю... Держать в голове воду, это тоже полезно на выходных.
0: 100%, водный баланс всегда полезен.
2: Доброе утро.
0: Я напоминаю, что нужно выключить приемничек и разговаривать с нами в телефон. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Денис.
0: Да. Надо чуть поближе вот к телефончику, чтобы мы почетче все максимально слышали. И рассказывай, как провел выходные.
3: А как, с семьей на даче отдыхали, шашлыки, мясо, бассейн.
0: Водный баланс был в норме, получается, из-за бассейна.
3: Да, конечно, обязательно.
0: Хорошо. А какую-то версию сформировал по нашему новому звуку?
2: Выходные, думаешь, да? Формировал.
0: Ну, вдруг.
3: Угу. Да я забыл вообще, какой звук, его послушать бы для начала.
2: Сейчас вот. Сеня повторит.
1: Я представил, как он лежа в бассейне такой формирует версию. Вот сейчас, так это можно назвать.
0: Сейчас как раз можешь прибавить громкость приемника своего и послушать звук максимально четко, красиво, кайфово. Давай.
2: Ну, очевидно прям, ну...
3: Прям очевидно, очень очевидно. Я думаю, что это, знаете, это работает какой-то станок по металлу.
0: Станок по металлу?
1: Чем-то проводит
2: по металлу. Ну вот, Денис, а говоришь, очевидно.
3: Ну, очевидно, а разве нет?
2: Нет.
1: Очевидно, но неправильно. Это бывает в нашей игре очень часто так.
0: К сожалению, неправильная версия. Мы переходим к следующему слушателю. Доброе утро.
4: Привет. Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Галина.
0: Галина. А ты слышала, как мы перетекали в этот час? Буль-буль, вот так вот было.
4: Ну, я слушаю, но, видать, я сильно была увлечена работой. Не слышала буль-буль.
0: Ну вот.
2: Ужас.
0: А мы знали, что ты позвонишь. В честь тебя это все было.
2: Ну, чувствовали, конечно.
4: На бис, прошу повторить.
2: Давай. Тимон сказал, мы... Давай, говори, мы перетекаем.
0: Мы плавно перетекаем во второй час утреннего шоу с утра по радио.
2: Буль-буль.
0: Ну, так это было.
2: Мы повторили. Галина, теперь задача угадать звук, а то все это зря.
4: Знаете, мне казалось, что это вот когда волна набегает на галечку на пляже, вот такой вот, когда она отходит, вот галечка так же шуршит.
0: На тебя, в смысле?
4: Куда отходит? Обратно в море волна.
0: Не, я говорю, на тебя, в смысле, волна находит, на галечку, ты говоришь.
4: Да, я лежу.
1: А галечка лежит на берегу, отходит немножко, да, вот потому что не просто, да, мы понимаем.
0: Галя на гальке лежит, волна какая-то вот это идет.
1: Ох, красивая картинка.
2: Я волна. И
1: надо бы брать уже отпускные звуки такие, но нет, пока нет.
0: Пока рано.
2: 700 ровно 104, финальный слушатель или нет? Ну посмотрим.
0: Как пойдет,
2: доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Это Свят, которого все забыли.
0: Все реально забыли, все забыли уже. Ну ты че?
2: Ну главное, что мы помним, да. А, Свят, есть ли какие-то, может, новости, может, версии?
5: Версия есть.
2: Так.
5: Считаю то, что это металлическая лопата, щебень. Вот раскидывают ребята на стройке.
1: Все поняли. Все поняли. Это неправильно. По новостям что у тебя? Давай.
5: В целом все отлично. Я каждое утро вас слушаю и доволен то, что вы также втроем все ведете утреннее шоу. И все, кайф.
1: Все, записали. Если что, для руководства передадим.
0: Все обязательно.
1: Запись есть, эфира.
0: Лопата неправильная версия, если
1: нет, что. Нет, это не лопата.
0: Ну что, дадим еще финальный шанс или нет?
2: Нет, никаких шансов. Я очень хочу обсудить с тобой кое-что.
0: А что со мной обсуждать?
2: Срочно.
1: Ну вот, видите, как забираются у вас вот эти секунды эфира драгоценные. Что, на завтра тогда оставляем?
2: Конечно.
1: 4 бутыли будет и 4 сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Тем временем, лето в разгаре, ребят. Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайте друзей, зовите их и вперед навстречу приключениям.

0: Фарфоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мощнецкий, теперь врываемся в третий час утреннего шоу. Никаких плавностей, никаких бульбулей, все четко, мощно, потому что надо как-то уже эту трудовую неделю начать. И начать мы ее решили как раз-таки с некой рабочей темки.
1: Решение... Буль-буль.
0: Буль все-таки вставила.
1: Все-таки,
0: ладно.
1: Да.
0: День довольных сотрудников сегодня у нас, и мы придумываем какое-то решение директора, которое всех устроит в офисе абсолютно.
2: Ну, никто не хочет вот этого настроения, которое ты сейчас выдал. Я вот смотрю, Ирина пишет, всех отправлять по понедельникам в термы лето вместо работы нафиг, и все. Никакого рабочего настроя.
0: Ну, прикольно.
1: Неплохо.
0: Прикольно было бы. Но зато все довольны, все попарились, на парение сходили, шикарные зарядились. Все пахнут хвоей какой-то, понимаешь? Вот.
2: Хамамчик посетили обязательно.
1: Хвоей пахнут?
0: Хвоей или лавандой. Ну, там в зависимости от парения тоже там разные бывают.
1: Неплохо.
0: Но это здорово, представляете? Никаких загруженных сотрудников. Все успокоились, пришли и поработали четко.
2: Ну вот далее. Далее Ирина пишет, да, приходить к обеду и пообедать в столовой и домой сразу. Вот идеально. Значит, смотрите. Термы лето, потом к обеду приходишь на работу, покушал, пообщался с коллегами, поболтал.
0: Но...
2: и домой. Ну, идеальный день, идеальный.
0: Ну, давай два часа вот мощно поработал, вот ты прям продуктивно. Не то, что вот это вот 5 минут я поработал, 7 минут в рилсах посидел, пошел...
2: Тебе уже Евгений Евгеньевич написал. Ну, хотя бы 2 часа, ребят, ну
0: да, говорит, мы видим твою историю браузера, хватит сидеть.
1: Хотя бы... О, нет, только не это.
2: Так, быстро все удалять.
1: 7200 евро, это сколько?
2: Это много.
0: Ты уже путевку смотришь?
2: Они по сотке, где-то сейчас, да, вот. Ну, чуть поменьше, да.
0: Ну, 220.
1: Я поняла вас. Благодарю.
2: Подсчитано.
1: Благодарю.
0: Почитаем и ваши сообщения обязательно. Еще в течение этого часа можете их присылать. vk.com/radiochill. Это группа ВКонтакте. И телеграм-канал у нас есть. Лучше по версии Вместе Медиа. Радио Континенталь, он так и называется.
2: Ну вот слегка спалили наши подарки. Уже именно туда и отправляем вас. В лето. У нас сертификат, между прочим, есть именно туда. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов разных бам. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звоните им 24 00 24. Заходите на letotermy.rf.

0: возвращается спектакль про маленького Услика.
1: С утра по радио о главном.
2: Так, ну давайте посмотрим. У меня есть пару лайтовеньких новостей. Во-первых, мы теперь, как говорится, не только тропики, но еще и курорт. Потому что у
3: кто
2: нас...
3: мы?
2: Мы, челябинцы.
3: Так, хорошо. Во-первых, конкретно мы в Сеней.
2: С тропиками вопросов нет? Почему?
3: Нет, конечно, дождь.
4: Это мы видели, да, на прошлой неделе. У нас была по-настоящему тропическая погодка.
2: А теперь у нас еще и поспевают абрикосы.
4: Ого, да, вот это круто.
2: Причем в самом Челябинске, прям у архива хранилища. Неожиданно взяли и поспели абрикосы.
4: А мы знаем, что абрикосики пользуются популярностью. Мы уже в смузи проверяли.
2: Да, на Свердловском проспекте все это дело у здания архива хранилища номер один. Взяли и поспели эти замечательные вкуснейшие плоды. Ну не знаю, сколько они вкуснейшие, конечно, но в целом это уже удивительно.
4: Так, сейчас я фото посмотрю. Но выглядят симпатично вообще так.
3: Выглядят вкуснейшими.
2: Ну да, выглядят хорошо. Значит, абрикосовые деревья, вот если сейчас сидят ботаники такие, а какие? Вот, пожалуйста, сорты Призер, Снежинский и Кичигинский. Вот.
3: Снежинский. Вот. Простите, это одноименный?
2: Ну, я, наверное, не знаю, может, из Снежинска как-то привезли.
3: Странно, да, что в Снежинске абрикосы?
2: Абрикосы, да, максимально странно.
4: Для названия очень странно, да. Ну, почему нет? Наши уральские абрикосы здесь мощные.
2: Самые вкусные плоды дает тот самый кичигинский, а самый красивый — снежинский.
3: Ой, ну вот я сразу выбрала себе подстать.
2: Они за красоту отвечают. Ну и давайте поздравим с новоиспеченным материнством. Уже во второй раз в Челябинском зоопарке альпака Дуся, соответственно, разродилась. Пожалуйста.
3: Дуся! Поздравляем!
2: Белоснежная красавица родила рыжую девочку, которую назвали Фросией. А вот вопросики, да.
3: Дуся и Фрося?
2: Вопросики у отца альпаки. Почему рыжая девочка? Непонятно. Какой он? Где нам? Не дают информацию.
4: Он связался с тобой?
2: Что за интриги в альпачьем царстве?
4: Это хороший вопрос.
2: Сотрудники зоопарка такому контрасту объяснения не дали.
4: Угу,
2: а нет, все-таки дали. Они не удивились, но объяснение дали. Альпака имеет огромную палитру оттенков до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов. То есть мамки и папки могут быть светлыми, но у них в ДНК могут таиться доминантные рецессивные гены предков.
3: Ага.
2: Понятно, чтобы не расстраивался батя.
4: Рядом с Фросией появился какой-то ген, все понятно.
3: Ну вот что ты несешь, а?
2: Возможно. Именно на Фросе гены этих самых далеких предков и отыгрались.
3: Вот, видишь, и все, так бывает.
2: Но главное, она сама не переживает, все хорошо играет, проводит время с малышкой, и все замечательно.
3: Это самое главное.
2: Ходите в зоопарк, да, и поддержите мать.
4: Опять же, крысинговер, все вот это вот, да, мы понимаем, мы шарим.
3: Крысинговер?
4: Крысинговер, да.
2: Крысинговер.
4: Дедушка крысинговер, есть такая проблема.
2: Он рыжий был, скорее всего, да.
4: Не исключено, да, такое тоже бывает. Вечно он что-нибудь намутит.
2: Почему ты так смотришь на нас, как будто мы не какую-то чушь.
3: А что такое крысинговер?
4: Это эффект такой в генетике.
3: Крысинговер?
4: Да, когда опыт что-то ген внезапно заменяется, вообще непонятно, откуда взялось. А взялось.
3: Ну, вот это бывает, да, особенно с рыжестью.
4: С рыжестью случается.
3: Да, то есть вот люди не рыжие, потом бац, и рыжие.
2: И рыжие, да.
3: Удивительно. Удивительно рядом.
4: Оказывается, и с животными такое бывает. Вот мы выяснили по новостям из нашего зоопарка, представляете?
3: Кстати, Сеня тоже рядом. Он рядом для чего?
2: Для чего?
3: Для того, чтобы рассказать нам о погоде.
2: Все угадал.
3: Вот.
1: Погода.
4: Итак, рядом с нами плюс 21 в центре Челябинска. Облачно, с прояснением, возможны кратковременные дожди. В течение дня местами даже ливни, грозы или град. Утром туманы. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 25-30.

0: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Учебники.
8: Здесь.
7: Канцелярия.
8: Здесь.
7: Равнение на экономию.
9: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
10: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
11: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности в bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Послушаем новинку в очередной раз и предоставим вам возможность высказаться, хит это или не хит.
1: Высказаться можно будет во всех наших соцсетях, как в подающем надежде канале ВК, так и в суперканале, в ТГ, так и вообще во ВКонтакте просто. Можно даже в личку нам написать трек «Пушка», ну, например. Если вдруг у Серебра появился такой трек. Хотя я, конечно, сомневаюсь. Мне кажется, уже вот та эра, когда Серебро были просто на пике, прошла, нет?
0: Ну, если сравнивать с золотым составом, то, конечно, да.
2: Уже. А это есть
0: да.
2: ли золотой состав у Серебра?
1: Конечно,
2: Темникова.
1: Да.
2: Но, там каламбур.
0: Каламбур.
2: Ну, серебра золото. Или он серебряный.
1: А, правильный у Серебра. Я вообще на это не посмотрела. Понятно. Ну что, как называется трек?
0: Трек, Сень, как называется?
2: Смотри, но не трогай.
0: Вот.
2: Надо смотреть на все, правильно?
1: Это для тебя. Смотри, но не трогай.
2: Я не трогаю фейдеры специально.
0: А ты что-то будешь показывать сейчас?
1: Сейчас будем слушать, я покажу. Я не трогаю фейдеры. Я вне эфира.
2: Две минуты молчим, ребят.

0: Ну что, давайте смотреть, что-то расписали нам или нет. Нравится ли кому-то такой состав серебра и такой подход к песням?
1: Ай-яй-яй. Я не знаю, мне звучит как будто не серебро. Но я что заметила в этой песне? Почему мы, собственно, ее взяли? Потому что... А вы заметили вообще? Вы заметили, что в начале девушка, что поет, вот первые строчки буквально, это же прям... Ну, прям под Темникову закос.
2: Ну, мы заметили, да, мы заметили. Если уж быть честным.
0: Не без этого, да. То есть теперь они прям очень похожи на них еще, ко всему прочему. Как-то раньше такого не замечалось просто.
2: Ну, пытаются ребята как-то, надо популярность-то набирать с новым
1: составом. Ну, не знаю, очень слабый трек и без... Даже близко не походит на то, что мы любили у группы «Серебро».
2: Да, мы любили. А мы могли.
1: Это другая группа.
2: А, да, извините. Давайте посмотрим, что наши слушатели пишут. Александр, например, вообще ни разу не хит. Даже представить себе не могу, чтобы из проезжающего авто играла такая песня или кто-нибудь напевал бы ее вот так вот.
1: Нет, ну напеть, если надо, мы можем.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Яблоки ела.
2: Тоже другая.
0: Ну, а мне кажется, этим мы выбили все окончательно. Даже если у кого-то еще оставался мотив в голове, это теперь нет.
2: Хит еще впереди, но это не точно, пишет Елена. Пойдет, написал Вир.
1: А мне кажется, у них все хиты уже позади, наоборот.
0: Ну, вот я так хотел, первый раз слышу, что у группы «Серебро» все впереди. Да, вот там как будто такая серьезная история, да.
2: Как будто бы уже, может быть, на «Серебре»-то хватит хайпиться. Можно же...
1: Крест пора ставить.
2: Новую группу какую-то с новым названием собрать.
1: Потому что... Платина.
2: Ну, например. Если такой не было.
1: И три блондинки.
2: Опять же.
1: Платиновый блонд.
2: Платиновый блонд, вот, пожалуйста.
1: Ну вот.
2: Объявляем кастинг в Челябинске, получается.
1: Не.
2: Не, мы не будем этим заниматься.
0: Ну, или мы очередную идею дарим кому-то, чтобы он на ней зарабатывал, да, как мы делаем уже весь эфир.
1: Да, Сень, конечно, у нас одни стартапы в голове.
0: Гениальные, вот с этой машиной было супер, да. Если вы прослушали.
1: Я тоже прослушала, видимо.
0: Ну, газуем, как машина, которая раздает кофе и квас. Вот
1: все.
0: Это утреннее.
1: Да, есть.
2: А между прочим, мы хорошие идеи предлагаем, вспоминаем, а потом вместо нас другие люди делают. Вспомни с Тектоником, как было. Сколько мы его пропагандировали, вспоминали, а в итоге какой-то чел записал. И все, известный, пожалуйста.
0: Группа «Позолота», если что, уже предлагает. Вот Елена вареники свои набрасывает здесь.
2: «Позолота».
0: Ну, вот это сейчас, мне кажется. «Позолота», «Посереброта». Вот что-то, что внутри нет, а вот сверху пытаются как-то имитировать.
1: Бензин еще вот есть. Но это мой вариант чисто. Потому что сейчас будто бы внутри там ничего нет.
2: Канистра. Нет такой. Группа «Канистра».
1: А.
0: Сейчас легкий негатив вызывает это слово. Надо чуть-чуть подождать.
1: Легкий нервный тик и легкий негатив.
2: Но он легкий, потому что нет бензина внутри. Ну, вы поняли, короче, что объяснять. Да и наше мнение вы тоже поняли, услышали. Поэтому вопрос остается только к вам, получается.
3: Хит или не хит? Погода.
0: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме +23, в Магнитогорске и Карталах до 28 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске +25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17 выше 0, днем во вторник +22-26.
3: Реклама на радио «Континенталь». Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Нарезка бекон классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает СКА «Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА «Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК «Челябинск». УГРН 117-744-0535. «Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте еще немного почитаем ваших сообщений. Сегодня у нас некие послания к директорам, ко всем абсолютно. В честь Дня довольных сотрудников мы придумываем то самое решение директора, которое точно поддержат все сотрудники.
1: Есть одно от Ивана, мы его утверждаем, действительно, со своей стороны. Приходить на работу, слушать со всем коллективом, с утра по радио, пить кофеек и играть, и быть с нами на одной волне.
2: Слушайте, ну это звучит как какая-то хорошая традиция, которая может день сделать явно получше и поинтересней.
1: А мы знаем несколько коллективов, которые так делают, и у них все отлично.
2: Один.
1: Нам регулярно пишут.
2: Да?
1: Ну не только наш, да, есть еще.
2: По нашим многочисленным письму мы поняли, что да. Так. А тех, кому дуют и тех, кому душно, всегда размещают в разных кабинетах. И никакой войны за кондиционер. Вот у меня вот от Арины есть.
1: А что они будут делать, встречаясь в коридоре где-то?
0: Бухтеть друг на друга.
1: Да, конечно.
2: Да это уже какая разница?
1: И знакомиться, опять же, потому что они всегда в разных кабинетах вообще не представляют.
0: Как же дует из вашего кабинета, закрывайте дверь.
1: Чувствую вибрацию вот эту через стену.
0: Продувает. Сень, тебе предложение от Александра, пожалуйста. Сень, он спрашивает, ты сам-то был в Лето? Предлагаю взаимовыгодную сделку. Я стану победителем, а второе место твое.
2: У нас есть второе место?
0: На две персоны, второй билетик имеется.
1: Как будто некий разводняк, да, чувствуется здесь. А почему мне второе тогда? Ладно, пишите в личку, там обсудим все. Места, как мы распределим сегодня. У нас же так все делается, вы же знаете.
0: Ну да, кстати.
2: Сейчас все куплено.
0: Сейчас я посмотрю его аватарку. Стоит ли связываться с человечком? О,
2: это же наш Александр, сыровар.
0: Мясник он.
2: А, ну. Что-то из этого.
0: Мясник, ничего себе. Не, Сень, там...
2: Сень, свяжись.
0: Может, по мясу как-нибудь договоримся лучше? Нафиг
1: интересный
0: тебе?
1: Интересный есть вопросик, да. Вот. За сертификаты. Как-то... Бартер некий, пускай предлагает. Арина тем временем про вот мясо, сыры, про все вот это пишет. На входе на работу можно взять себе вкусняшку для настроения на весь день. Кто не любит сладкое есть? Чипсы, колбаса, сыр, вот опять же. Выбирайте себе под настроение на сегодня.
2: Котиков в офис, милота и спокойствие. Ой, такой сладкий котик там.
0: Шерсть, туалет за ними убирать, напоминаю.
2: Да ничего страшного, ну слушай, есть не шерстяные нормальные.
0: Ну есть, но это надо.
2: Ну вот.
0: Конечно, тоже.
2: И все. А туалет что там убирать, господи, раз в неделю убрал и все.
0: Раз в неделю?
2: Ну да. А
0: у
2: сколько?
0: Тебя очень чисто плотная кошка.
2: А сколько?
0: Ну раз в два дня, я примерно уже меня начинает напрягать.
1: Не знаю.
2: Поменяй наполнитель.
1: Угу.
2: Мой наполнитель. Тут должна быть камера и вот эта вот рекламная какая-то
0: да,
2: ставка.
0: Да, свяжитесь с нами, пожалуйста, наполнитель, чтобы мы вас прорекламили как-то.
2: Мне бы вот хотелось, чтобы именно мой связался.
0: А у тебя дорогой, да?
2: Ну, я бы сказала, что очень, чересчур.
0: Ну вот, видишь.
2: Они обнаглели вообще уже.
1: Вы обнаглели, свяжитесь с нами. Вы почему с нами не связываетесь?
0: 150.
2: Тысяч? Ты что, дурел?
0: Таких тысяч рублей. Ваше сообщение можете присылать к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Пишите, мы бьемся за сертификат в Лето по-прежнему. О, Империя Игр.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка.

0: 31 декабря 2026 года.
1: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ну и порифмуем обязательно сегодня, в ближайшее время, 700-104, звоните и забирайте подарки.
3: Отправим вас в джунгли Сити, еще есть с сертификатом в руках. А это что такое? 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Покупай детский абонемент на 30 дней за 4500 и веселись на более чем 40 аттракционах хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: Итак, я готова. Вы готовы?
2: Мы готовы.
3: Мы готовы.
1: А вы готовы? Доброе
4: Мы
1: утро.
4: Мы готовы.
1: Вы готовы, все. Как себя зовут?
4: Антон меня зовут.
2: Антон, рассказывай, как дела?
4: Наверное, хорошо.
2: Почему
4: не
2: наверное?
4: Пасмурно, не так жарко.
2: Вот. А потому что эта неделька, Сеня нам тут по секрету рассказал, не такая жарко, как предыдущая.
3: Обещали, что будет так.
2: Попрохладнее немножко, это уже хорошо. Но в эфире начнется настоящая жара, буквально через несколько секунд. Ксюша пойдет...

0: Немножко отдохнет за пределы студии, не будет слышать, что здесь будет происходить.
1: Я могу прямо сейчас уйти, если вы желаете.
0: Да, мы желаем.
1: Ну да, конечно, не еври.
0: Я ради эфира только, вру.
1: Вот, понимаешь? Молодец.
0: Только ради игры. Но Антон зарифмует 5 слов, которые ему Сеня рандомным образом сейчас тоже преподнесет, собственно говоря. Ксюша вернется, потом проделает то же самое. Если у них хотя бы одно совпадение с Антоном будет, то он уйдет с подарками. Вот такая вот схемка.
2: Ну что, минута пошла твоя? Готов?
3: Да.
2: Погнали. Первое слово. Бал.
3: Карнавал.
2: Зуб.
3: Блин, плохое слово. Зуб.
0: Смотря какой зуб.
3: Глуп.
2: Глуп. Вот так. Пледы. Глуп.
0: Глуп. Ага. Не блуд.
2: Пледы.
3: Так, плед. Обеды.
2: Бак.
3: Трап.
2: Трап. Записали. И мяч.
3: Мяч. Мяч.
0: Мяч.
3: Загруз. Так, даже не знаю, никакой рифмы не приходит в голову.
0: Ну,
3: калач. О, калач.
2: Калач, ну... вот она. Я все думал, будет она или нет. Останавливаем минутку и зовем Ксюшу обратно к нам в студию. Вот это уже искренне, это уже по-настоящему. От сердца, от всего. Ксюш, надо порифмовать. Ты готова?
1: Так.
2: И...
1: Что ты смотришь на меня?
0: Чего жду рифмы?
1: Потирает ладоши. Давайте, да. Я готова.
2: Тимон любит рифмы, погнали. Первое слово для тебя. Бал.
1: Такое нельзя говорить. Бал.
2: Не смотри на Тимона.
1: Карнавал.
2: Зуб.
1: Дуб.
2: Пледы.
1: Пледы. Комет. Нет. Андромед.
2: Что-то вроде него, возможно, не знаю. Или что у нас там было?
1: Плед.
2: Другое?
0: Старый дед.
1: Ну, дед.
0: О, дед.
2: Бак.
0: Пригодился.
1: Мусора.
2: Ассоциации пошли.
1: Да, бак. Да я вспомнила сериал популярный. Друзья.
0: Бак мусора?
1: Да, он взял имя такое. А у нас время не закончилось?
2: Не-не, немножко есть еще.
1: Просто не хочется рифмовать так. Бак. Бак. Да я все про бензин еще думаю. Бак. Гамак.
2: Гамак. А? Ну вот теперь время закончилось. Все.
1: Ну давай последнее слово.
2: Мяч.
1: Горяч.
2: Горяч. Все.
0: Хорошо.
2: Под конец успели вбросить. Итак, давай-ка проверять.
0: Давайте с последнего слова и начнем. Мяч, калач, горяч. Бак, трап, гамак.
1: Трап?
0: Плед. Трап, трап, трап.
1: А это рифма?
0: Ну, для Антона, да. Что ты так ему сделаешь за это? Плед, обед и дед, зуб, глуп и дуб. Ну и решающий балл. Не зря я его оставил напоследок, потому что два карнавала, там у нас совпадение.
1: Серьезно, с первого слова?
0: С первого слова, получается, было.
1: Какие мы красавцы, Антон, поздравляю, мы молодцы.
3: Спасибо, круто.
1: Кто, если не мы, конечно.
2: Вот, у Антона уже начался карнавал, судя по его звукам оттуда. Но и такие же будут, мы уверены, в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Семейный развлекательный парк ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Всего за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Давайте прощаться с подарками. Но это с нашей стороны, а вы принимайте их. Вы все-таки заслужили, вы 3 часа писали нам сообщение. Но одному кому только отдадим мы. Самому креативному, самому смешнючему и самому активному. Вот так.
1: Но стоило 3 часа за них бороться, потому что это сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Ну что ж, нам пора объявлять результаты нашего сегодняшнего утра. И кто же станет победителем? А Тимон знает.
0: Я знаю, что зовут ее Екатерина, вот так, между прочим.
2: А фамилия ее?
0: Фамилия начинается на Аф, а заканчивается на Деева.
2: Авдеева получается. Авдеева Екатерина побеждает, ура!
0: Поздравляем, Кать. Ты молодец, ты сегодня много чего нам присылала. А остальные слушатели смогут уже завтра побороться за наш главный приз. Темку пока вам палить не будем, как говорится.
2: Но... Ну, мы сами не знаем, чего уж там.
0: Ну, ты тоже зачем вот так вот, прям в открытую?
2: Ну, честно, что?
0: Ну, по-честному, завтра в 7 утра придем к вам вновь. Сеня,
1: Ксюша
2: и Тимон. Будем бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
2: Пока-пока-пока! С утра
4: порадило. Слушай лучшее.

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске власти обсудили реализацию масштабных планов в год культурной столицы и жителям региона предложили выбрать название для новых электричек. Более 10 тысяч событий пройдут в год культурной столицы на Южном Урале. Челябинск получит этот статус в 2027 году. Пресс-служба правительства региона сообщает, что подготовку к реализации масштабного проекта обсудили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Алексея Текстера. Он отметил, что получение статуса культурной столицы даст новый импульс развитию экономики, туризма и раскрытию творческого потенциала жителей. В программу войдут как традиционные Ильменский и Бажовский фестивали, так и новые проекты. К примеру, фестиваль культурных столиц. Также в планах выставки – вручение театральной премии «Золотая маска» и многое другое. Отечественные электропоезда, которые курсируют в том числе и на Южном Урале, получат собственное уникальное название. По аналогии с сапсанами, ласточками и орланами, их имя также будет птичьим. Конкурс на новое название объявила компания РЖД. Железнодорожники предложили выбрать из таких вариантов, как «Грач», «Лазаревка», «Скворец», «Королек» или предложить свой. Представленные названия основаны на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов, пояснили представители магистрали. Проголосовать за новое имя электрички можно на сайте РЖД до 16 июля. И в продолжение темы. За первые полгода в поездах дальнего следования южноуральцы отправили почти 2500 животных без сопровождения. Об этом рассказали в пресс-службе ЮЖД. Чаще всего так перевозили кошек и собак, но были и экзотические путешественники. Например, морские свинки, кролики, шиншиллы, попугаи, сурикаты, белка и ящерица. Всех питомцев перевозят в специальных контейнерах на полках для ручной клади. Для такой перевозки нужно подготовить переноску, корм и воду, оформить билет в кассе или на сайте. Если пассажир выкупает все места в купе, документ оформляется бесплатно. В остальных же случаях взимается плата. Все детали можно найти в телеграм-канале «Новости ЮЖД». И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новый Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Алтайская Югория. Акция до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Шакира даст концерт у пирамид в Египте. Иванушки раскрыли секрет хита Тополиный пух, Екатерина Андреева выпила кровь моллюсков ради молодости.

0: Звезда призналась, что выступление станет для нее особенным. Напомню, что пирамиды Гизы — единственная из 7 чудес света, сохранившаяся до наших дней. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов наконец-то раскрыл секрет, почему в знаменитом хите «Тополиный пух» поется о июле, хотя в реальности «Тополиный пух» обычно летит в июне. Оказалось, что поэт Михаил Андреев, который написал песню, жил в городе Томске. А в этом городе именно в июле клубнями и комками летел «Тополиный пух». Также июль больше понравился группе, потому что фонетически мягче звучит, чем июнь. Телеведущая Екатерина Андреева посетила ресторан в Тюмени. Там ей предложили попробовать кровь моллюсков, чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной. Телезвезда залпом выпила рюмку крови и сравнила ее вкус с морской водой. Андреева часто выкладывает в сеть фото без косметики, на которых видно, что у нее гладкая и подтянутая кожа без видимых признаков старения. В свои годы знаменитость выглядит действительно очень молодо. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою пассивную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23, в Магнитогорске и Карталах до 28 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
6: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
8: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246 08 08. Малахит.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Жительница Магнитогорска лишилась миллиона рублей, желая заработать. А в металлургическом районе Челябинска 3 гектара земли отдадут под реновацию. В Магнитогорске женщина отдала мошенникам более миллиона рублей. 42-летняя местная жительница рассказала полицейским, что с середины апреля по июнь в одном из мессенджеров ей поступило заманчивое предложение о заработке. Нужно было перевести средства на онлайн-платформу инвестиций и получать гарантированный доход. Поначалу она отправляла туда небольшие суммы, но постепенно увеличивала вклады и так перевела мошенникам более миллиона рублей. Деньги она взяла в кредит. При этом женщина знала об активности аферистов, но поверила, что общается с реальными специалистами по финансовым вложениям. Полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. В Челябинске готовят документы для перезапуска нежилой зоны в металлургическом районе. Речь идет о территории площадью более 3 гектаров на углу улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Администрация города уже разработала проект распоряжения о комплексном развитии этого участка. Сейчас здесь расположена автозаправка, а также заброшенный объект и большое количество коммуникаций. Проект предусматривает масштабную модернизацию инженерных сетей. Что именно появится на месте старых построек, пока неизвестно, но застройщика обяжут обеспечить территорию всей необходимой инфраструктурой – дорогами, сетями и социальными объектами. И последнее. В челябинском зоопарке альпака Дуся во второй раз стала мамой. Белоснежная красавица родила рыжую девочку, которую назвали Фроси, пишет информагентство «Первое областное». Сотрудники зоопарка такому контрасту не удивились. Они рассказали, что альпаки имеют огромную палитру оттенков – до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов. Поэтому цвет альпака могла получить в наследство не только от мамы или папы, но также от бабушек, дедушек и прочих родственников. Впрочем, маму окрас дочки нисколько не удивил, и они прекрасно проводят время вместе, рассказали в зоопарке. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Подробности на сайте востоклада74.ру.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди. Местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17 выше 0, днем во вторник – плюс 20-25.

0: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданность окажется для вас выгодой. Главное не цепляться за старые ожидания. Встречайте перемены. Тельцы. Надежность произведет сильное впечатление. Кто-то оценит ваши старания гораздо выше, чем вы думаете. Близнецы. Удачный вопрос поможет получить важный ответ. Не упускайте возможность расширить кругозор. Раки. Привычная обстановка наполнится новыми смыслами. Вы найдете повод для хорошего настроения. Львы. Идеи способны объединять людей. Смело предлагайте то, во что сами верите. Вдохновляйте окружающих. Девы. Этот день подходит для наведения порядка не только в делах, но и в мыслях. Лишнее перестанет отвлекать. Освобождайте пространство. Весы. Дипломатичность позволит избежать ненужных разногласий. Ваше спокойствие станет примером для других. Скорпионы. Интуиция вовремя подскажет правильное решение. Не игнорируйте первое впечатление. Доверяйте чувствам. Стрельцы. Этот понедельник располагает к небольшим приключениям. Новые впечатления зарядят вас энергией. Будьте смелее. Козероги. Уверенное движение вперед укрепит ваши позиции. Оставьте сомнения. Уверьтесь в своем успехе. И поблагодарите самого себя. Водолеи. Неожиданное решение окажется самым удачным. Смелость поможет избавиться от старых ограничений. Выбирайте свободу. Рыбы. Приятные мелочи создадут ощущение гармонии. Позвольте себе наслаждаться моментом. Ищите счастье.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Ребенок попал в больницу после удара током на пляже Шершневского водохранилища. И Челябинская область вошла в топ-20 российских регионов по доступности жилья. Следственный комитет разбирается в инциденте, который произошел на пляже в Челябинске, пишет информагентство «Первое областное». Все случилось накануне на Шершневском водохранилище. 3-летнему мальчику понадобилась экстренная медицинская помощь. По предварительным данным, ребенок получил удар током от провода. На место оперативно выехала бригада скорой помощи. Ребенка доставили в больницу в сопровождении родителей. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что его состояние стабильное. Малышу оказывают всю необходимую помощь. Тем временем следователь выясняет все детали инцидента, чтобы дать правовую оценку случившемуся. Южноуральской семье нужно 4 года, чтобы скопить на квартиру площадью 60 квадратов. При этом год назад положение было лучше. На квартиру предполагалось копить 3 года и 10 месяцев. Стоимость двухкомнатной квартиры в Челябинске эксперты оценили в среднем в 5 миллионов 300 тысяч рублей. Авторы рейтинга, который публикует РИА Новости, брали за расчет семью из двух взрослых и ребенка. Предполагали, что квартиру будут покупать на вторичном рынке. Причем копить станут очень старательно. Будут откладывать все деньги за вычетом прожиточных минимумов, добавляя к этому депозиты в банке. На первом месте в перечне – Мурманская область. Там двушка стоит чуть менее 5 миллионов, и накопить на нее семья может за 2 с небольшим года. И последнее. На Свердловском проспекте в Челябинске поспели абрикосы. Плодовые деревья высажены возле здания архивохранилища номер 1. Они красиво цветут здесь почти каждую весну, но плоды обычно так рано не созревают. Однако аномальная погода, похоже, оказалась сильнее природного расписания. Тем более, что абрикосы растут с теплой южной стороны здания. Вдобавок, это деревья элитных сортов – Призер, Снежинский и Кичигинский. Деревья растут возле архива уже 5 лет. Самые вкусные плоды дает сорт Кичигинский, говорят сотрудники областного архива, а самые красивые – Снежинский. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЦ «Мир», курорт Увильды. ОРН 11-2746-00-61-56. Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
1: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200 ровно 2323 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Жительница Магнитогорска лишилась 1 000 000 рублей, желая заработать. А в металлургическом районе Челябинска 3 гектара земли отдадут под реновацию. В Магнитогорске женщина отдала мошенникам более 1 000 000 рублей. 42-летняя местная жительница рассказала полицейским, что с середины апреля по июнь в одном из мессенджеров ей поступило заманчивое предложение о заработке. Нужно было перевести средства на онлайн-платформу инвестиций и получать гарантированный доход. Поначалу она отправляла туда небольшие суммы, но постепенно увеличивала вклады и так перевела мошенникам более 1 000 000 рублей. Деньги она взяла в кредит. При этом женщина знала об активности аферистов, но поверила, что общается с реальными специалистами по финансовым вложениям. Полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. В Челябинске готовят документы для перезапуска нежилой зоны в металлургическом районе. Речь идет о территории площадью более 3 гектаров на углу улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Администрация города уже разработала проект распоряжения о комплексном развитии этого участка. Сейчас здесь расположена автозаправка, а также заброшенный объект и большое количество коммуникаций. Проект предусматривает масштабную модернизацию инженерных сетей. Что именно появится на месте старых построек, пока неизвестно, но застройщика обяжут обеспечить территорию всей необходимой инфраструктурой – дорогами, сетями и социальными объектами. И последнее. В челябинском зоопарке альпака Дуся во второй раз стала мамой. Белоснежная красавица родила рыжую девочку, которую назвали Фроси, пишет информагентство «Первое областное». Сотрудники зоопарка такому контрасту не удивились. Они рассказали, что альпаки имеют огромную палитру оттенков – до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов. Поэтому цвет альпака могла получить в наследство не только от мамы или папы, но также от бабушек, дедушек и прочих родственников. Впрочем, маму окрас дочки нисколько не удивил, и они прекрасно проводят время вместе, рассказали в зоопарке. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 000 рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе 88/5. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ «Кредит» и «Трейд-ин». Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа. Давай!

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди. Местами ливни, грозы и град. Небольшой северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске и Карталах – до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ночью 12-17 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
6: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
7: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
8: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане «Максимилианс». Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90. And that's it.

0: 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Учебники.
3: Здесь.
2: Канцелярия.
3: Здесь.
2: Равнение на экономию.
4: В «Книголэнде» с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. «Книголэнд». Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
6: Да!
5: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности бар midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что...

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске ФСБ предотвратило теракт на аэродроме в Челябинске. И в мэрии Южноуральской столицы отчитались о проверке работы кондиционеров в автобусах. Федеральная служба безопасности сорвала атаку на российские военные аэродромы, в том числе на Шагол в Челябинске. Как сообщает РИА Новости, ФСБ получила упреждающую информацию о том, что в Брянскую область спецслужбами Украины в контейнерах на беспилотниках самолетного типа перебросят боевые части для подготовки терактов на военных аэродромах в Челябинской и Амурской областях. Затем груз на легковых машинах с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой, везли к гаражам, где готовили к применению. Пособники задержаны. По данным ТАСС, изъяты 24 дрона с модулями производства Великобритании, США, Канады и Швеции. В Челябинске за две недели сотрудники службы организации движения провели более 2000 проверок в общественном транспорте на предмет работы кондиционеров, сообщает мэрия. В свою очередь водители следят за датчиками температуры на каждой разворотной площадке, контролируют закрытие форточек и люков, чтобы минимизировать попадание горячего воздуха в автобус. Также на конечных дежурят техники, при неисправностях проводят ремонт на месте, если это невозможно, транспорт возвращают в парк для расширенной диагностики, а взамен на линию выходит резервный автобус. С конца июня механики проверили 204 автобуса, в четырех нашли поломки. Южноуральцы блестяще выступили на российской робототехнической олимпиаде в Оренбурге, пишут областные СМИ. Наш регион представляли более 60 человек, это ребята и их тренеры, а всего в финале участвовали свыше 3500 инженеров от 7 до 19 лет. Они создавали и программировали роботов для выполнения работ на особо охраняемых территориях, поскольку тема была посвящена заповедникам и сохранению природы. Различные призовые места заняли команды из МИАСа, Копейска и Магнитогорска. В региональном центре технического творчества высоко оценили результаты, отметив, что на Южном Урале одна из сильнейших робототехнических школ в стране. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Шакира даст концерт у пирамид в Египте. Иванушки раскрыли секрет хита Тополиный пух, а Екатерина Андреева выпила кровь моллюсков ради молодости.

0: Звезда призналась, что выступление станет для нее особенным. Напомню, что пирамиды Гизы – единственная из семи чудес света, сохранившаяся до наших дней. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов наконец-то раскрыл секрет, почему в знаменитом хите «Тополиный пух» поется о июле, хотя в реальности «Тополиный пух» обычно летит в июне. Оказалось, что поэт Михаил Андреев, который написал песню, жил в городе Томске. А в этом городе именно в июле клубнями и комками летел «Тополиный пух». Также июль больше понравился группе, потому что фонетически мягче звучит, чем июнь. Телеведущая Екатерина Андреева посетила ресторан в Тюмени. Там ей предложили попробовать кровь моллюсков, чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной. Телезвезда залпом выпила рюмку крови и сравнила ее вкус с морской водой. Андреева часто выкладывает в сеть фото без косметики, на которых видно, что у нее гладкая и подтянутая кожа без видимых признаков старения. В свои годы знаменитость выглядит действительно очень молодо. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями и дожди, местами грозы. Снежинские, Озерские, Садки, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25. Предстоящие ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями и местами кратковременные дожди. Ночью температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем во вторник плюс 22. 26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики рассказали, где с начала июля выпала месячная норма осадков, и в Челябинске почти 600 многоквартирных домов оставят без горячей воды. На Южном Урале за первую декаду июля выпала месячная норма осадков, сообщает гидрометцентр региона. Это касается Златоуста и северо-восточных районов. Там метеостанции зафиксировали до 75 миллиметров, что равно норме за месяц. А вот на юге области было минимальное количество дождей, там их выпало меньше декадной нормы. На остальной территории в пределах обычных показателей. Что касается температуры воздуха, за первые 10 дней июля местами она была на 1-3 градуса выше многолетних данных. В среднем термометры показывали 19-23 градуса тепла. Максимально было плюс 28-35. На этой неделе 30-градусной жары не обещают, местами продолжат идти дожди. В столице региона завтра, 14 июля, стартует четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. Он продлится по 28 июля включительно, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК Челябинск». Специалисты напоминают, что такие испытания позволяют выявить слабые участки трубопроводов под повышенным давлением и оперативно устранить неполадки. Это снижает риск аварии зимой и помогает планировать ремонты на будущее. Без горячей воды оставят почти 600 многоквартирных домов в трех районах – Калининском, Курчатовском и Центральном. В списке также десятки детских садов, школ и медучреждений. При необходимости длительного ремонта двухнедельный срок отключений может быть продлен. В Челябинске в третий раз состоится всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он пройдет 25 июля на площади у торгового центра. Жители и гости города услышат русские народные, патриотические и детские песни в исполнении ведущих хоровых коллективов страны. В фестивале примут участие более 300 артистов из Белгорода, Перми, Магнитогорска, Челябинска, а также из республик Мордовия и Удмуртия. Частью выступлений станет общее исполнение всеми коллективами известных народных песен, среди которых «Полюшка, поле» и многие другие. Все детали о программе можно узнать на сайте областного Минкульта. Фестиваль «Русское поле» начнется в 5 часов вечера в субботу на следующей неделе. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, дождей, местами грозы. Снежинские, Озерские, Садки, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25.

0: ТРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности по телефону 7115.
4: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
5: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности бар midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25. Предстоящие ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью температура воздуха 12-17 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 22-26.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданность окажется для вас выгодой. Главное не цепляться за старые ожидания. Встречайте перемены. Тельцы. Надежность произведет сильное впечатление. Кто-то оценит ваши старания гораздо выше, чем вы думаете. Близнецы. Удачный вопрос поможет получить важный ответ. Не упускайте возможность расширить кругозор. Раки. Привычная обстановка наполнится новыми смыслами. Вы найдете повод для хорошего настроения. Львы. Идеи способны объединять людей. Смело предлагайте то, во что сами верите. Вдохновляйте окружающих. Девы. Этот день подходит для наведения порядка не только в делах, но и в мыслях. Лишнее перестанет отвлекать. Освобождайте пространство. Весы. Дипломатичность позволит избежать ненужных разногласий. Ваше спокойствие станет примером для других. Скорпионы. Интуиция вовремя подскажет правильное решение. Не игнорируйте первое впечатление. Доверяйте чувствам. Стрельцы. Этот понедельник располагает к небольшим приключениям. Новые впечатления зарядят вас энергией. Будьте смелее. Козероги. Уверенное движение вперед укрепит ваши позиции. Оставьте сомнения. Уверьтесь в своем успехе. И поблагодарите самого себя. Водолеи. Неожиданное решение окажется самым удачным. Смелость поможет избавиться от старых ограничений. Выбирайте свободу. Рыбы. Приятные мелочи создадут ощущение гармонии. Позвольте себе наслаждаться моментом. Ищите счастье.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Златоусте устраняют последствия урагана и на Южном Урале проведут поквартирный обход в преддверии выборов. В Златоусте продолжают устранение последствий урагана, налетевшего на город в пятницу 10 июля. Ветер валил деревья, обрывал провода, повреждал крыши. Сегодня с утра без света оставались более 160 частных домов и 3 многоквартирных, сообщает информагентство «Первое областное». Основные дороги и тротуары от упавших деревьев очистили. Задействованы специалисты Россетей, а также аварийные бригады из соседних городов. Энергетики планируют полностью завершить восстановление к среде 15 июля. Управляющие компании починили кровли 10 многоквартирных домов, еще на 10 работы продолжаются. Местами в городе временно приостановлено движение трамваев, участки, где вагоны пока не ходят, усилили автобусами. На Южном Урале готовят к реализации большой проект по адресному информированию жителей о предстоящих выборах, сообщает портал chel.tv.ru. Мероприятия начнутся 20 августа. В обходах по квартирам и домам задействуют более 7500 представителей участковых избиркомов. Специалисты расскажут о расположении и времени работы избирательных участков, о возможных формах голосования, ответят на все вопросы о предстоящей кампании. Напомним, с 18 по 20 сентября на Южном Урале пройдут выборы в Госдуму на ближайшие 5 лет, а также депутатов в местные органы власти. В регионе насчитывается 2,5 миллиона избирателей. В июле проведут актуализацию их списков. 150 пар со всей страны поженились в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве. Среди них были южноуральцы Анастасия и Алексей Сорокины. Молодоженов поздравил президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона. Здесь отметили, что оба супруга из нашей области выросли в больших многодетных семьях, поэтому для них домашний уют и общие ритуалы – основа отношений. Кульминацией праздника в столице стала церемония передачи семейного очага «Сердце России». Каждая пара получила частицу огня из Мурома, города, где жили святые покровители брака Петр и Феврония Муромские. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Сити Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новой «Хавейл» дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. «Хавейл Сити Июль». Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, дожди, местами грозы. Снежинские, Озерские, Садки, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями и дождей, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями и дождей, местами сильные. В отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов выше 0, а днем во вторник плюс 21-26.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены — песня, выбор — праздник. Реклама 0+.
7: Представляешь, он мой.
8: Ты уверена?
7: Абсолютно.
8: Он сделал предложение?
7: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
8: Что?
7: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
8: А жених?
7: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
2: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, Киоши, 36 штук, 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
13: Подробности на сайте востоклада74.ру.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.
15: Лидер чарта «Хит конем».

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
1: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцам обещают грозы и шквалистый ветер, и в Магнитогорске широко отпразднуют День города и День металлурга. Южноуральские синоптики снова объявили штормовое предупреждение сегодня до конца дня, а также 14 и 15 июля в отдельных районах области пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. При осадках вероятно усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом в столице региона таких порывов не обещают. Также специалисты добавляют, что с 14 по 16 июля по региону в местах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня рек, подтопление пониженных участков местности. Вместе с тем, в период по 17 июля в южных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность. Это предпоследний четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В Челябинске наградили южноуральцев, получивших по 200 баллов на ЕГЭ, сообщает Минобр региона. В ведомство пригласили 4 выпускников, которые сдали сразу 2 экзамена на 100 баллов. Министр Виталий Литке вручил поощрительные письма губернатора и памятные подарки. Их получили Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, Софья Косарева из 97-го лицея, у девушек максимальные баллы по химии и биологии. Четвертым стал Егор Ламзин из лицея номер 31, который сдал на высший балл профильную математику и информатику. Ребят ранее уже поздравил глава региона Алексей Текслер на атомном выпускном. После церемонии в Минобразовании Виталий Литке пообщался с выпускниками, обсудил их планы на будущее и пожелал удачи. На этой неделе жители Магнитогорска отпразднуют сразу 2 события – День города и День металлурга. По традиции их отмечают в одно время. 97 лет городу исполнилось 30 июня, а 3 воскресенье июля – это профессиональный праздник металлургов. Основные мероприятия в честь дат развернутся 17 и 18 числа в городском курорте «Притяжение», пишут региональные СМИ. В пятницу планируется торжественное открытие 3 новых объектов – Дворца культуры, парка аттракционов и фитнес-центра. Затем пройдет концерт, выступит исполнитель Нилетто. А в субботу состоятся развлекательные и танцевальные программы, спортивные соревнования и мастер-классы, выступления местных музыкантов. Завершит день шоу фонтанов. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями, дожди, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Шакира даст концерт у пирамид в Египте. Иванушки раскрыли секрет хита Тополиный пух, Екатерина Андреева выпила кровь моллюсков ради молодости.

0: Звезда призналась, что выступление станет для нее особенным. Напомню, что пирамиды Гизы – единственная из семи чудес света, сохранившаяся до наших дней. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов наконец-то раскрыл секрет, почему в знаменитом хите «Тополиный пух» поется о июле, хотя в реальности «Тополиный пух» обычно летит в июне. Оказалось, что поэт Михаил Андреев, который написал песню, жил в городе Томске. А в этом городе именно в июле клубнями и комками летел «Тополиный пух». Также июль больше понравился группе, потому что фонетически мягче звучит, чем июнь. Телеведущая Екатерина Андреева посетила ресторан в Тюмени. Там ей предложили попробовать кровь моллюсков, чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной. Телезвезда залпом выпила рюмку крови и сравнила ее вкус с морской водой. Андреева часто выкладывает в сеть фото без косметики, на которых видно, что у нее гладкая и подтянутая кожа без видимых признаков старения. В свои годы знаменитость выглядит действительно очень молодо. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
2: Учебники.
3: Здесь.
2: Канцелярия.
3: Здесь.
2: Равнение на экономию.
4: Книголенте с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголент. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
8: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, с прояснениями и дождей, местами грозы. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске и Карталах до 28 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 25. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями и дождей, местами сильные. В отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Музыкальное предложение. Получи в подарок ДТП.
1: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
1: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданность окажется для вас выгодой. Главное не цепляться за старые ожидания. Встречайте перемены. Тельцы. Надежность произведет сильное впечатление. Кто-то оценит ваши старания гораздо выше, чем вы думаете. Близнецы. Удачный вопрос поможет получить важный ответ. Не упускайте возможность расширить кругозор. Раки. Привычная обстановка наполнится новыми смыслами. Вы найдете повод для хорошего настроения. Львы. Идеи способны объединять людей. Смело предлагайте то, во что сами верите. Вдохновляйте окружающих. Девы. Этот день подходит для наведения порядка не только в делах, но и в мыслях. Лишнее перестанет отвлекать. Освобождайте пространство. Весы. Дипломатичность позволит избежать ненужных разногласий. Ваше спокойствие станет примером для других. Скорпионы. Интуиция вовремя подскажет правильное решение. Не игнорируйте первое впечатление. Доверяйте чувствам. Стрельцы. Этот понедельник располагает к небольшим приключениям. Новые впечатления зарядят вас энергией. Будьте смелее. Козероги. Уверенное движение вперед укрепит ваши позиции. Оставьте сомнения. Уверьтесь в своем успехе. И поблагодарите самого себя. Водолеи. Неожиданное решение окажется самым удачным. Смелость поможет избавиться от старых ограничений. Выбирайте свободу. Рыбы. Приятные мелочи создадут ощущение гармонии. Позвольте себе наслаждаться моментом. Ищите счастье.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Танец

0: 5R и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
5: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности в bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1. Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Там качали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и в море.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: ФСБ предотвратило теракт на аэродроме в Челябинске, и в мэрии Южноуральской столицы отчитались о проверке работы кондиционеров в автобусах. Федеральная служба безопасности сорвала атаку на российские военные аэродромы, в том числе на Шагол в Челябинске. Как сообщает РИА Новости, ФСБ получила упреждающую информацию о том, что в Брянскую область спецслужбами Украины в контейнерах на беспилотниках самолетного типа перебросят боевые части для подготовки терактов на военных аэродромах в Челябинской и Амурской областях. Затем груз на легковых машинах с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой, везли к гаражам, где готовили к применению. Пособники задержаны. По данным ТАСС, изъяты 24 дрона с модулями производства Великобритании, США, Канады и Швеции. В Челябинске за две недели сотрудники службы организации движения провели более 2000 проверок в общественном транспорте на предмет работы кондиционеров, сообщает мэрия. В свою очередь водители следят за датчиками температуры на каждой разворотной площадке, контролируют закрытие форточек и люков, чтобы минимизировать попадание горячего воздуха в автобус. Также на конечных дежурят техники, при неисправностях проводят ремонт на месте, если это невозможно, транспорт возвращают в парк для расширенной диагностики, а взамен на линию выходит резервный автобус. С конца июня механики проверили 204 автобуса, в четырех нашли поломки. Южноуральцы блестяще выступили на российской робототехнической олимпиаде в Оренбурге, пишут областные СМИ. Наш регион представляли более 60 человек, это ребята и их тренеры, а всего в финале участвовали свыше 3500 инженеров от 7 до 19 лет. Они создавали и программировали роботов для выполнения работ на особо охраняемых территориях, поскольку тема была посвящена заповедникам и сохранению природы. Различные призовые места заняли команды из МИАСа, Копейска и Магнитогорска. В региональном центре технического творчества высоко оценили результаты, отметив, что на Южном Урале одна из сильнейших робототехнических школ в стране. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
8: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Вэлла Дент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Вэлла Дент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ген, ты чего пешком?
12: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
11: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Наталья.
1: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Куда в отпуск поедешь?
9: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
8: Это в Сочи?
9: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
10: Лариса, где выгодно купить жилье?
11: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
10: Построить маршрут.
11: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
10: Поехали в джили «Планета Авто».
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
1: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А.
2: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я, Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» – заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5,5 тысяч рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики рассказали, где с начала июля выпала месячная норма осадков, и в Челябинске почти 600 многоквартирных домов оставят без горячей воды. На Южном Урале за первую декаду июля выпала месячная норма осадков, сообщает гидрометцентр региона. Это касается Златоуста и северо-восточных районов. Там метеостанции зафиксировали до 75 миллиметров, что равно норме за месяц. А вот на юге области было минимальное количество дождей, там их выпало меньше декадной нормы. На остальной территории в пределах обычных показателей. Что касается температуры воздуха, за первые 10 дней июля местами она была на 1-3 градуса выше многолетних данных. В среднем термометры показывали 19-23 градуса тепла. Максимально было плюс 28-35. На этой неделе 30-градусной жары не обещают, местами продолжат идти дожди. В столице региона завтра, 14 июля, стартует четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. Он продлится по 28 июля включительно, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК Челябинск». Специалисты напоминают, что такие испытания позволяют выявить слабые участки трубопроводов под повышенным давлением и оперативно устранить неполадки. Это снижает риск аварии зимой и помогает планировать ремонты на будущее. Без горячей воды оставят почти 600 многоквартирных домов в трех районах – Калининском, Курчатовском и Центральном. В списке также десятки детских садов, школ и медучреждений. При необходимости длительного ремонта двухнедельный срок отключений может быть продлен. В Челябинске в третий раз состоится всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он пройдет 25 июля на площади у торгового центра. Жители и гости города услышат русские народные, патриотические и детские песни в исполнении ведущих хоровых коллективов страны. В фестивале примут участие более 300 артистов из Белгорода, Перми, Магнитогорска, Челябинска, а также из республик Мордовия и Удмуртия. Частью выступлений станет общее исполнение всеми коллективами известных народных песен, среди которых «Полюшка, поле» и многие другие. Все детали о программе можно узнать на сайте областного Минкульта. Фестиваль «Русское поле» начнется в 5 часов вечера в субботу на следующей неделе. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Трактор 5R и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники Велодент на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник Велодент.
2: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый Jay-Q J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
1: Указана цена Jay-Q J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
4: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
3: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерстрим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
6: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
7: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Канцелярия.
1: Учебники.
2: Здесь.
1: Канцелярия.
2: Здесь.
1: Равнение на экономию.
3: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Нарезка бекон классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
7: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
8: Да,
7: обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности в bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
0: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. Оно ФК «Челябинск». УГР 117-744-0535. Челябинск, коммуна 98. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Златоусте устраняют последствия урагана и на Южном Урале проведут поквартирный обход в преддверии выборов. В Златоусте продолжают устранение последствий урагана, налетевшего на город в пятницу 10 июля. Ветер валил деревья, обрывал провода, повреждал крыши. Сегодня с утра без света оставались более 160 частных домов и 3 многоквартирных, сообщает информагентство «Первое областное». Основные дороги и тротуары от упавших деревьев очистили. Задействованы специалисты Россетей, а также аварийные бригады из соседних городов. Энергетики планируют полностью завершить восстановление к среде 15 июля. Управляющие компании починили кровли 10 многоквартирных домов, еще на 10 работы продолжаются. Местами в городе временно приостановлено движение трамваев, участки, где вагоны пока не ходят, усилили автобусами. На Южном Урале готовят к реализации большой проект по адресному информированию жителей о предстоящих выборах, сообщает портал chel.tv.ru. Мероприятия начнутся 20 августа. В обходах по квартирам и домам задействуют более 7,5 тысяч представителей участковых избиркомов. Специалисты расскажут о расположении и времени работы избирательных участков, о возможных формах голосования, ответят на все вопросы о предстоящей кампании. Напомним, с 18 по 20 сентября на Южном Урале пройдут выборы в Госдуму на ближайшие 5 лет, а также депутатов в местные органы власти. В регионе насчитывается 2,5 миллиона избирателей. В июле проведут актуализацию их списков. 150 пар со всей страны поженились в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве. Среди них были южноуральцы Анастасия и Алексей Сорокины. Молодоженов поздравил президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона. Здесь отметили, что оба супруга из нашей области выросли в больших многодетных семьях, поэтому для них домашний уют и общие ритуалы – основа отношений. Кульминацией праздника в столице стала церемония передачи семейного очага «Сердце России». Каждая пара получила частицу огня из Мурома, города, где жили святые покровители брака Петр и Феврония Муромские. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир. Курорт Увильды». РН-1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
7: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
8: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, неожиданность окажется для вас выгодой. Главное не цепляться за старые ожидания. Встречайте перемены. Тельцы. Надежность произведет сильное впечатление. Кто-то оценит ваши старания гораздо выше, чем вы думаете. Близнецы. Удачный вопрос поможет получить важный ответ. Не упускайте возможность расширить кругозор. Раки. Привычная обстановка наполнится новыми смыслами. Вы найдете повод для хорошего настроения. Львы. Идеи способны объединять людей. Смело предлагайте то, во что сами верите. Вдохновляйте окружающих. Девы. Этот день подходит для наведения порядка не только в делах, но и в мыслях. Лишнее перестанет отвлекать. Освобождайте пространство. Весы. Дипломатичность позволит избежать ненужных разногласий. Ваше спокойствие станет примером для других. Скорпионы. Интуиция вовремя подскажет правильное решение. Не игнорируйте первое впечатление. Доверяйте чувствам. Стрельцы. Этот понедельник располагает к небольшим приключениям. Новые впечатления зарядят вас энергией. Будьте смелее. Козероги. Уверенное движение вперед укрепит ваши позиции. Оставьте сомнения, уверьтесь в своем успехе и поблагодарите самого себя. Водолеи. Неожиданное решение окажется самым удачным. Смелость поможет избавиться от старых ограничений. Выбирайте свободу. Рыбы. Приятные мелочи создадут ощущение гармонии. Позвольте себе наслаждаться моментом. Ищите счастье.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да!
2: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности в bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцам обещают грозы и шквалистый ветер, и в Магнитогорске широко отпразднуют День города и День металлурга. Южноуральские синоптики снова объявили штормовое предупреждение сегодня до конца дня, а также 14 и 15 июля в отдельных районах области пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. При осадках вероятно усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом в столице региона таких порывов не обещают. Также специалисты добавляют, что с 14 по 16 июля по региону в местах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня рек, подтопление пониженных участков местности. Вместе с тем, в период по 17 июля в южных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность. Это предпоследний четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В Челябинске наградили южноуральцев, получивших по 200 баллов на ЕГЭ, сообщает Минобр региона. В ведомство пригласили 4 выпускников, которые сдали сразу 2 экзамена на 100 баллов. Министр Виталий Литке вручил поощрительные письма губернатора и памятные подарки. Их получили Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, Софья Косарева из 97-го лицея, у девушек максимальные баллы по химии и биологии. Четвертым стал Егор Ламзин из лицея номер 31, который сдал на высший балл профильную математику и информатику. Ребят ранее уже поздравил глава региона Алексей Текслер на атомном выпускном. После церемонии в Минобразовании Виталий Литке пообщался с выпускниками, обсудил их планы на будущее и пожелал удачи. На этой неделе жители Магнитогорска отпразднуют сразу 2 события – День города и День металлурга. По традиции их отмечают в одно время. 97 лет городу исполнилось 30 июня, а 3 воскресенье июля – это профессиональный праздник металлургов. Основные мероприятия в честь дат развернутся 17 и 18 числа в городском курорте «Притяжение», пишут региональные СМИ. В пятницу планируется торжественное открытие 3 новых объектов – Дворца культуры, парка аттракционов и фитнес-центра. Затем пройдет концерт, выступит исполнитель «Нилетто». А в субботу состоятся развлекательные и танцевальные программы, спортивные соревнования и мастер-классы, выступления местных музыкантов. Завершит день шоу фонтанов. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 21-26.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями и дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 21-26.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 74-01-355 от 5 февраля 2018 года.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.